0: что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. В отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
4: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, банкротства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще черта в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
5: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
7: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
5: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
6: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
8: Подрасти, да.
6: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
5: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Солаха.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Униз.
9: 20.
10: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
12: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
11: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
12: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
11: Сумма колоссальная, да.
12: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
11: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
12: Увеличивает разрыв.
11: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
12: Ну да, не разгуляешься.
11: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей, это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
12: Угу.
11: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
12: Хорошо, логика понятна. Но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
11: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
12: Классика, да?
11: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
12: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
11: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
12: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
11: Ну, логично.
12: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
11: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
12: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
11: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
12: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
11: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
12: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
11: Так, интересно, какие, например?
12: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
11: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
12: Хочешь сказать, что забирают больше?
11: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
12: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
11: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
12: Угу.
11: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
12: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
11: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
12: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
11: Угу.
12: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
11: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
12: Имеешь в виду медицинские ограничения?
11: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
12: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
11: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
12: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
11: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
12: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
11: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
12: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
11: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
12: Ого!
11: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
12: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
11: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
12: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
11: Угу.
12: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
11: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
12: Идти работать.
11: Да, идти работать.
12: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
11: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
12: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
11: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
12: Ну да.
11: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
12: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
11: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
12: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
11: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
12: Общий стаж включает в себя больше периодов.
11: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
12: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
11: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
12: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
11: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
12: Угу.
11: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
12: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
11: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
12: А обычный рабочий?
11: а обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
8: Какой?
11: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
8: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
11: Это невероятно удобно.

0: качественные продукты для своих пожилых родителей. Эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы, около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор компании BLG Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
6: Есть уже новая модель City Ray, которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начала следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть, если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80. Это BLG X80. Сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которого очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель кроссовер X80 дана в рынок.

0: Важный сигнал.
1: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
2: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура. Для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
1: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
3: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
3: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
4: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
6: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы и в своей повседневной деятельности, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает практическое, вопрос практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
8: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
7: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
8: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
7: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей. В месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
9: Ой, все началось.
7: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
9: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
7: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
9: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
7: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
9: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
7: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
9: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
7: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
9: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
7: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
9: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня — это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
7: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
9: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
7: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
9: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
7: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
9: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
7: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
9: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
7: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
9: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
7: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
9: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
7: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
9: Окей. И?
7: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
9: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
7: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
9: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
7: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
9: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
7: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
9: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
7: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
9: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
11: Получение заработал.
10: Слышишь? Ну, это директор делал предприятие.
11: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
11: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
0: Важный сигнал.
1: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
2: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
1: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
12: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
1: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
13: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее – И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы, или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
11: Получение заработал.
10: Слышишь? Ну, это директор делал предприятие.
11: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
11: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
15: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
1: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
2: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
1: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
16: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
17: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
18: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
1: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
19: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
1: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
20: В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте, не проводился производственный контроль, отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты, и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
3: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья. Но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
0: Важный сигнал.
1: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
21: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
1: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
21: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправные, мы же ведь признаем, что у нас есть 3 мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсные, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
1: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
4: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
1: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
6: Также один из вопросов доклада моего главе государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
9: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
8: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
9: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
8: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
9: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
8: По торговым центрам, что ли?
9: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
8: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
9: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
8: Либо что?
9: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
8: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
7: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
8: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
7: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
8: Ну, аптеки там всякие.
7: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
8: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
7: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
8: То есть район пустеет?
7: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
8: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
7: С чего бы это?
8: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
7: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
8: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
7: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
8: И что в ней не так?
7: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
8: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
7: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
8: Ничего себе.
7: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
8: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
7: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
8: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
7: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле. который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
8: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
7: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
8: В плане складов?
7: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
8: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
7: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
8: Почему?
7: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
8: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
7: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
8: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
7: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
8: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
7: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
8: И кто этот селлер?
7: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
8: То есть судиться с ними из Беларуси?
7: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
8: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
7: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
8: Ваш заказ собран и отправлен, да?
7: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
8: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
7: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
8: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
7: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто

0: 5,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
1: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
0: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
1: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
0: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
1: Как же они тогда закупают эти товары?
0: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
1: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
0: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
1: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
0: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
1: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
0: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производить.

0: товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг, работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособная, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
1: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист.
2: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту ходят. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
1: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
3: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится. Бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
1: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
6: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
5: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
7: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
5: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
8: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
9: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсии. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
10: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
9: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
11: Концы с концами еле сходят.
12: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
13: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
14: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
9: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
15: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
9: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
17: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне, я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущение убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
19: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
18: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
19: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
18: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
20: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы и в своей повседневной деятельности, и, ну, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый Буличу за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
21: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась из США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовские НПЗ «Роснефти».

0: Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранжштейн.
1: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: После атаки беспилотников ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура. Для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
7: Фабрика СВО. Директор пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
8: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
7: По словам Юлии, после беседы с директором техникума, молодой человек подписал контракт, а уже через два дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
9: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там человек моложе, чем какой-то условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
7: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
10: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
11: Так там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
7: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
3: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
12: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
3: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
12: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
3: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
6: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
3: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
12: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» — это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
14: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
7: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
15: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
7: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
16: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
7: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
12: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
17: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навве.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
21: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
20: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
21: В самый разгар уборочной кампании.
20: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
21: Да.
20: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
21: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
20: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
21: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
20: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
21: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
20: Возраст.
21: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
20: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
21: Звучит-то как.
20: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
21: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
20: Угу.
21: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
20: Ну да.
21: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
20: Логично.
21: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
20: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
21: То есть криминал и рабочие моменты.
20: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт.
0: Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
21: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
21: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему?
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное – человек полностью лишается права на защиту.
21: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
21: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно, на условного нерадивого подчиненного.
21: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
21: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
21: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
21: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
21: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
21: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
21: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
21: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
21: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
21: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
21: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
21: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
21: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
21: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
21: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
21: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
1: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
21: Цифры показывают дикий кадровый голод.
20: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
21: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
20: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
21: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
20: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
21: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
20: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет.
21: Угу.
20: Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
21: Стресс-тест вертикали.
20: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
21: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
20: Ага.
21: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
20: Если сегодня это сработало с трактористами,
21: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
20: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
21: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
20: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
21: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
20: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
21: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платят

0: семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
4: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
3: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них 2/3 уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
5: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
3: То есть после еды, одежды, бытовых покупок

0: коммуналки, связи и дороги, денег у белорусов практически не остается.
1: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
2: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
3: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
0: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
0: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
6: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
0: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Вингрук.
7: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно. А пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
0: Аналитики рынка подтверждают, что по кормам для кошек и собак Беларусь уже не один год является крупнейшим зарубежным покупателем российской продукции.
7: Мы только за один год у россиян корма выкупаем на 170-200 миллионов долларов. Это очень большая доля российского экспорта в этой категории. По ветеринарным препаратам торговля тоже тесно связана. Но там в открытых источниках гораздо хуже с понятной статистикой, кто кому сколько.
0: Поэтому история с возвращенными 3,5 тоннами корма выглядит не как очередной сбой с документами внутри очень большого рынка, а как торговая война, в которой белорусского предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО.
9: Отец 19-летнего Максима Местина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
10: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. «Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже».
9: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
11: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
9: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
12: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотной системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
9: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
14: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
16: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
15: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
17: В сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
15: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
18: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
15: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
19: Дас.
5: 20.
19: Бис.
5: 30.
19: Тис.
5: 40.
19: Чалис.
5: 50.
19: Пачас.
5: 60.
19: Сат.
5: 70.
19: Саттар.
5: 80.
19: Асси.
5: 90.
19: Навэ.
5: 100.
19: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
13: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
21: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей. наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов, текущих капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, и выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машины, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
20: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч. Рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные ракетные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
2: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
3: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
9: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
4: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
9: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
3: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
4: Да,
3: что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
9: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
6: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
20: Невероятно, но факт.
7: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
23: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
22: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
24: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
22: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
25: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее – И вот это самое главное отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
22: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
6: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практики и узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
3: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
9: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
4: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
9: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
3: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать, но отсылаю к истории молодого человека, который, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
11: Подрасти, да.
3: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
9: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
12: 12.
19: Бара.
12: 13.
19: Тера.
12: 14.
19: Чодах.
12: 15.
19: Пандрах.
12: 16.
19: Сола.
12: 17.
19: Сатра.
12: 18.
19: Атара.
12: 19.
19: Унис.
12: 20.
19: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
16: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
14: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
16: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
14: Сумма колоссальная, да.
16: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
14: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
16: Увеличивает разрыв.
14: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
16: Ну да, не разгуляешься.
14: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
16: Угу.
14: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
16: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
14: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
16: Классика, да?
14: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй – 1000, а третий 1600.
16: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
14: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
16: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
14: Ну, логично.
16: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
14: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
16: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
14: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
16: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
14: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
16: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
14: Так, интересно, какие, например?
16: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
14: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
16: Хочешь сказать, что забирают больше?
14: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
16: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
14: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
16: Угу.
14: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
16: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
14: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
16: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
14: Угу.
16: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
14: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
16: Имеешь в виду медицинские ограничения?
14: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
16: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
14: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
16: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
14: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
16: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
14: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
16: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
14: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
16: Ого!
14: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
16: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
14: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
16: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
14: Угу.
16: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
14: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
16: Идти работать.
14: Да, идти работать.
16: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
14: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
16: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
14: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
16: Ну да.
14: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
16: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
14: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
16: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
14: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
16: Общий стаж включает в себя больше периодов.
14: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
16: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
14: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
16: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
14: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
16: Угу.
14: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
16: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
14: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
16: А обычный рабочий?
14: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
16: Какой?
14: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
16: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
14: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
16: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
14: Безусловно, это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
2: Потому что они платят за это прямо сейчас.
14: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
2: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
14: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
2: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания.

0: выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор компании «Белджи» Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
6: Есть уже новая модель «Ситирей», которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начала следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть, если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале, я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80, это BLG X80, сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель кроссовер X80 сдана в рынок.
4: Важный сигнал.
7: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
8: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
7: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
9: Уже на сегодняшний день сформировано ряд войск.

0: воюющих частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
0: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
5: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы и в своей повседневной деятельности, и, ну, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопрос практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
7: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
6: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
7: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
6: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
8: Ой, все началось.
6: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
8: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
6: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
8: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
6: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
8: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
6: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня, посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
8: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
6: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
8: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
6: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
8: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
6: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
8: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
6: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
8: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
6: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
8: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
6: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
8: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина, не тарелочница, сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет? Вот почему я могу это предложить?
6: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
8: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
9: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
8: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
9: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
8: Окей. И?
9: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
8: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
9: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
8: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
9: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
8: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
9: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
8: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
9: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
8: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: В Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
11: Получение заработал.
10: Слышишь? Ну, это директор делал предприятие.
11: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
11: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
10: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
3: Важный сигнал.
1: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
12: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
1: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
13: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
1: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
14: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
10: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
11: Получение заработал.
10: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
11: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
10: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет.
11: Не было никаких ограничений. Все зависело от результатов.
10: Вдруг появилось.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
17: В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте, не проводился производственный контроль, отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Из первых уст.
4: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
18: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья, но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
16: Важный сигнал.
1: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
19: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
1: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
19: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть 3 мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
1: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
2: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
1: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
20: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
22: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
21: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
22: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
21: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
22: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
21: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
22: По торговым центрам, что ли?
21: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
22: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
21: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
22: Либо что?
21: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
22: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
21: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
22: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
21: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
22: Ну, аптеки там всякие.
21: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
22: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
21: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
22: То есть район пустеет?
21: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
22: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
21: С чего бы это?
22: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
21: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
22: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
21: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
22: И что в ней не так?
21: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
22: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
21: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
22: Ничего себе.
21: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
22: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
21: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
22: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
21: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
22: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
21: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
22: В плане складов?
21: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
22: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
21: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
22: Почему?
21: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
22: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
21: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
22: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
21: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
22: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
21: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
22: И кто этот селлер?
21: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
22: То есть судиться с ними из Беларуси?
21: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
22: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
21: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
22: Ваш заказ собран и отправлен, да?
21: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
22: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
21: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
22: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
21: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
0: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
21: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
0: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
21: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
0: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
21: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
21: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
0: Как же они тогда закупают эти товары?
21: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
21: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
21: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
21: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за 3 десятилетия может закончить в минусе 2 года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие 3 года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в 4-м квартале

0: меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг, работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
1: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист.
2: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
1: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
3: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства из России, только в Гонконг, в Китае вывезли больше 100 тонн золота, значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее, то есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото, не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
1: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами.

0: красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
1: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
2: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
3: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
6: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
5: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
9: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
5: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
11: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
5: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. И какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, банкротства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: So
13: Участники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
14: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
13: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
14: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
13: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
15: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопрос практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. новости союзного государства.
16: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
17: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
16: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранжштейн.
18: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
16: После атаки беспилотников ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
20: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
19: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
21: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
19: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
21: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
19: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
22: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
19: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
24: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
23: По словам Юлии, после беседы с директором техникума молодой человек подписал контракт, а уже через два дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
0: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там, человек моложе, чем условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
23: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
1: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
2: Так там же дети учатся от 18 лет. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет, нет, нет, нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
23: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
3: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
19: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
3: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
19: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
22: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
19: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
8: Владимир Олегович, учитывая, что «Интерроса» – это же не только «Норильский никель», это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. И я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства. НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают забор с колючей проволокой, сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
10: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
9: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
25: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
23: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи. А Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
23: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
13: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
14: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
15: Дас.
14: 20.
15: Бис.
14: 30.
15: Тис.
14: 40.
15: Чалис.
14: 50.
15: Пачас.
14: 60.
15: Сат.
14: 70.
15: Саттар.
14: 80.
15: Аси.
14: 90.
15: Навэ.
14: 100.
15: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
16: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
0: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
16: В самый разгар уборочной кампании.
0: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
16: Да.
0: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
16: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
0: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
16: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
0: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
16: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
0: Возраст.
16: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
0: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
16: Звучит-то как.
0: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
16: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
0: Угу.
16: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
0: Ну да.
16: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
0: Логично.
16: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
0: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
16: То есть криминал и рабочие моменты.
0: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
16: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
16: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
16: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
16: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
16: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
16: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
16: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
16: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
16: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
16: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
16: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
16: И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
16: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
16: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
16: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
16: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
16: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
16: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
16: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
16: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
1: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
1: Цифры показывают дикий кадровый голод.
0: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
1: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
0: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
1: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
0: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти 500 миллионов долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
16: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
0: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
16: Стресс-тест вертикали.
0: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
16: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
0: Ага.
16: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
0: Если сегодня это сработало с трактористами,
16: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
0: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
16: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
0: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
16: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
0: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
16: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
0: И платит армия.
16: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
0: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
16: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
0: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
26: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
3: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
19: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие

0: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
1: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
2: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
3: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
0: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
0: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
6: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
0: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Вингрук.
7: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно. А пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
0: Аналитики рынка подтверждают, что по кормам для кошек и собак Беларусь уже не один год является крупнейшим зарубежным покупателем российской продукции.
7: Мы только за один год у россиян корма выкупаем на 170-200 миллионов долларов. Это очень большая доля российского экспорта в этой категории. По ветеринарным препаратам торговля тоже тесно связана. Но там в открытых источниках гораздо хуже с понятной статистикой, кто кому сколько.
0: Поэтому история с возвращенными 3,5 тоннами корма выглядит не как очередной сбой с документами внутри очень большого рынка, а как торговая война, в которой белорусского предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего

0: Максима Местина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
1: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. «Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже».
0: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу бы в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
2: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
3: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
0: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
6: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
7: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
8: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
7: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
9: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
7: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
10: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
7: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
11: Дас.
4: 20.
11: Бис.
4: 30.
11: Тис.
4: 40.
11: Чалис.
4: 50.
11: Пачас.
4: 60.
11: Сат.
4: 70.
11: Саттар.
4: 80.
11: Асси.
4: 90.
11: Навэ.
4: 100.
11: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
5: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
13: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, и выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машины, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
14: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч. Рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
15: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
16: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
15: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
16: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
15: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства.
19: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышение числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
19: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
21: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
19: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти,
1: да.
20: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
19: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
22: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
2: Невероятно! Но факт.
23: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Важный сигнал.
6: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
24: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
6: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
25: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
6: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
26: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
6: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
22: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства.
19: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
19: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
21: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
19: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
7: Подрасти, да.
20: Что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
19: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Солаха.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
13: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
12: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
13: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
12: Сумма колоссальная, да.
13: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
12: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
13: Увеличивает разрыв.
12: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
13: Ну да, не разгуляешься.
12: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
13: Угу.
12: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
13: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
12: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
13: Классика, да?
12: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
13: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
12: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
13: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
12: Ну, логично.
13: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
12: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
13: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
12: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
13: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
12: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
13: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
12: Так, интересно, какие, например?
13: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
12: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
13: Хочешь сказать, что забирают больше?
12: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
13: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
12: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
13: Угу.
12: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
13: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
12: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
13: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
12: Угу.
13: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
12: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
13: Имеешь в виду медицинские ограничения?
12: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
13: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
12: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
13: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
12: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
13: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
12: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни. – это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
13: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
12: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
13: Ого!
12: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
13: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
12: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
13: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
12: Угу.
13: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
12: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
13: Идти работать.
12: Да, идти работать.
13: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
12: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
13: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
12: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
13: Ну да.
12: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
13: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
12: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
13: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
12: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
13: Общий стаж включает в себя больше периодов.
12: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
13: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
12: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
13: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
12: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
13: Угу.
12: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
13: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
12: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
13: А обычный рабочий?
12: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
13: Какой?
12: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
13: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей.
12: Хм.
13: Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
12: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
13: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
12: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
13: Потому что они платят за это прямо сейчас.
12: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
13: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
12: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
13: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
12: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
13: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
12: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
13: Это правда.
12: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
13: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
12: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
13: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
12: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
13: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
12: Угу.
13: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
12: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Директор компании «Белджи» Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
14: Есть уже новая модель «Ситирей», которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начала следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть, если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0. на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале, я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80. Это BLG X80. Сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себя как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель, кроссовер X80, сдана в рынок.
1: Важный сигнал.
6: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь,

0: сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
0: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
5: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы связаны.

0: ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
1: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
2: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
2: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня, посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
2: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
2: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
3: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
4: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
3: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
4: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
3: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
4: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
3: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
4: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
3: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
4: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
3: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
5: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
3: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
5: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
3: Окей. И?
5: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
3: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
5: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
3: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
5: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
3: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
5: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
3: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
5: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
3: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
7: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
8: Получение заработал.
7: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
8: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
7: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
8: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
7: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
0: Важный сигнал.
9: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Белоруссии и России.
10: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
9: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Белоруссии уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
11: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
9: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
7: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы, или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
8: Получение заработал.
7: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
8: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
7: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
8: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
7: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
14: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
9: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них 2/3 уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
10: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
9: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
15: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
14: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
16: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
9: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
17: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
9: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
18: В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте. Не проводился производственный контроль. Отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты, и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: первых уст.
6: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
19: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья, но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
0: Важный сигнал.
9: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
7: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит, если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
9: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
7: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправные, мы же ведь признаем, что у нас есть 3 мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсные, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
9: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
20: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
9: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
21: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
2: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
1: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
2: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
1: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
2: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
1: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
2: По торговым центрам, что ли?
1: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
2: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
1: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
2: Либо что?
1: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
2: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
1: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
2: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
1: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
2: Ну, аптеки там всякие.
1: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
2: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
1: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
2: То есть район пустеет?
1: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. он превращается в транзитную зону для коробок.
2: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
1: С чего бы это?
2: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
1: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
2: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
1: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
2: И что в ней не так?
1: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
2: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
1: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
2: Ничего себе.
1: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
2: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
1: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
2: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
1: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
2: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
1: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
2: В плане складов?
1: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
2: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
1: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
2: Почему?
1: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
2: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
1: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
2: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
1: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
2: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
1: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
2: И кто этот селлер?
1: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
2: То есть судиться с ними из Беларуси?
1: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
2: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
1: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
2: «Ваш заказ собран и отправлен, да?»
1: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
2: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
1: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
2: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
1: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
2: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
1: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
2: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
1: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
2: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
1: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
2: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
1: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
1: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
1: Да, потому что классический магазин просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
2: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
1: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
1: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не то, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособная, которая, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
4: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2020 года.

0: все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
1: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
2: Чтобы просто было понятно масштабы бегства, из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, в 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
1: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
5: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
4: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика

0: лозунги «Атмосфера» максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
1: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
2: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсии. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
5: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
4: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
8: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
9: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. кое-что из молочных продуктов.
4: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
10: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
4: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
12: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
14: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
13: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
14: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
13: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
15: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый Буличу за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
17: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центра», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под лимана, потому что, ну, лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
16: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась с США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
18: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
16: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
20: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
19: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич.
1: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
19: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
1: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
19: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
21: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
19: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
23: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
22: По словам Юлии, после беседы с директором техникума, молодой человек подписал контракт, а уже через два дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
24: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А На мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление. Но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что, ну, на войне нужен там человек моложе, чем условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
22: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
0: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
2: Да там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
22: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
5: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
19: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
5: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
19: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
21: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
19: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
6: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура. У нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
7: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
22: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
8: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
22: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи, а Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
9: Путин
4: в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
22: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
6: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
9: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
10: Дас.
9: 20.
10: Бис.
9: 30.
10: Тис.
9: 40.
10: Чалис.
9: 50.
10: Пачас.
9: 60.
10: Сат.
9: 70.
10: Саттар.
9: 80.
10: Аси.
9: 90.
10: Навэ.
9: 100.
10: Эксо.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
14: Вот тут надо сразу
13: отметить масштаб происходящего.
14: Угу.
13: Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
12: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
13: В самый разгар уборочной кампании.
12: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
13: Да, да.
12: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
13: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
12: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
13: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкова.
12: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
13: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
12: Возраст.
13: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
12: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
13: Звучит-то как.
12: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
13: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
12: Угу.
13: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
12: Ну да.
13: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
12: Логично.
13: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
12: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
13: То есть криминал и рабочие моменты.
12: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
13: Потому что трактор просто увязнет.
12: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
13: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
12: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
13: Вообще никаких комиссий?
12: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
13: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
12: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
13: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
12: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
13: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
12: Почему не положат заявление на стол?
13: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
12: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
13: Фермер – это независимый предприниматель.
12: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
13: Это колоссальные государственные монополии.
12: около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
13: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
12: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
13: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
12: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
13: И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
12: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
13: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
12: Пожаловался на неоплаченные переработки.
13: В армию.
12: Отказался ему водить неисправный трактор.
13: В армию.
12: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
13: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
12: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
13: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
12: Давай про производство сначала.
13: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
12: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
13: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
12: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
13: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
12: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
14: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
12: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
14: Цифры показывают дикий кадровый голод.
12: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
14: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
12: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
14: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
12: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти 500 миллионов долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
13: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
12: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
13: Стресс-тест вертикали.
12: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
13: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
12: Ага.
13: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
12: Если сегодня это сработало с трактористами,
13: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
12: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
13: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти – Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
12: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
13: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
12: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
13: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
12: И платит армия.
13: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
12: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
13: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
12: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
1: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
19: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
17: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
19: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
18: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
20: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что-то получается.

0: платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
1: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
1: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
3: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
1: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Вингрук.
4: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно. А пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
1: Аналитики рынка подтверждают, что по кормам для кошек и собак Беларусь уже не один год является крупнейшим зарубежным покупателем российской продукции.
4: Мы только за один год у россиян корма выкупаем на 170-200 миллионов долларов. Это очень большая доля российского экспорта в этой категории. По ветеринарным препаратам торговля тоже тесно связана. Но там в открытых источниках гораздо хуже с понятной статистикой, кто кому сколько.
1: Поэтому история с возвращенными 3,5 тоннами корма выглядит не как очередной сбой с документами внутри очень большого рынка, а как торговая война, в которой белорусского предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
5: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Местина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
6: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
5: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В части ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем сначала

0: нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на втором курсе одного из университетов Воронежа.
1: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
0: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
2: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотной системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
0: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
5: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
7: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
6: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
8: В сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
6: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
9: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
6: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
10: Дас.
3: 20.
10: Бис.
3: 30.
10: Тис.
3: 40.
10: Чалис.
3: 50.
10: Пачас.
3: 60.
10: Сат.
3: 70.
10: Саттар.
3: 80.
10: Асси.
3: 90.
10: Навэ.
3: 100.
10: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
4: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
12: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих, капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машиной, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
13: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
13: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
14: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
13: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
14: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания, ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
13: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
15: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
16: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
15: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
17: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
15: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
16: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
17: Да,
16: что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
15: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
18: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает И самое главное, зачем оно нам? Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
11: Невероятно, но факт.
19: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
11: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
21: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
20: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
22: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
20: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
23: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
20: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
18: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
16: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
15: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
17: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
15: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
16: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
0: Подрасти, да.
16: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
15: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду.
0: от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
0: 12.
10: Бара.
0: 13.
10: Тера.
0: 14.
10: Чода.
0: 15.
10: Пандра.
0: 16.
10: Сола.
0: 17.
10: Сатра.
0: 18.
10: Атара.
0: 19.
10: Унис.
0: 20.
10: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
5: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
2: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
5: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
2: Сумма колоссальная, да.
5: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
2: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
5: Увеличивает разрыв.
2: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
5: Ну да, не разгуляешься.
2: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
5: Угу.
2: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
5: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
2: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
5: Классика, да?
2: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй – 1000, а третий – 1600.
5: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
2: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
5: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
2: Ну, логично.
5: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
2: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
5: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
2: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
5: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
2: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
5: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики, а официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
2: Так, интересно, какие, например?
5: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
2: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
5: Хочешь сказать, что забирают больше?
2: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
5: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
2: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
5: Угу.
2: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
5: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
2: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
5: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
2: Угу.
5: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
2: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
5: Имеешь в виду медицинские ограничения?
2: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
5: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
2: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
5: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
2: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
5: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
2: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
5: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
2: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
5: Ого!
2: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
5: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
2: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
5: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
2: Угу.
5: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
2: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
5: Идти работать.
2: Да, идти работать.
5: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
2: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
5: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
2: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
5: Ну да.
2: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
5: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
2: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
5: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
2: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
5: Общий стаж включает в себя больше периодов.
2: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
5: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
2: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
5: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
2: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
5: Угу.
2: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
5: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
2: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
5: А обычный рабочий?
2: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
5: Какой?
2: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
5: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
2: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
5: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
2: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
5: Потому что они платят за это прямо сейчас.
2: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
5: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
2: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
5: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
2: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
5: Ты Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
2: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
5: Это правда.
2: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
5: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
2: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
5: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
2: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
5: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
2: Угу.
5: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
2: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Директор компании BLG Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
8: Есть уже новая модель City Ray, которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начала следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть, если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80. Это BLG X80, сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которые очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель кроссовер X80 сдана в рынок.
6: Важный сигнал.
20: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
21: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
20: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
9: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
20: Основной акцент идет на формирование

0: заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
0: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
4: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы и в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного или в современном мире?

0: Или нормально, когда каждый платит за свой салат. Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
1: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
0: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
1: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
0: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
2: Ой, все началось.
0: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
2: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
0: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно, но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте, такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро, это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
0: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
3: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
3: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
3: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
3: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
2: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
3: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
2: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
4: То есть ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это же... это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
2: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
4: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
2: Окей. И?
4: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
2: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
4: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
2: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
4: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
2: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
4: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
2: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
4: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
2: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
7: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
8: Получение заработал.
7: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
8: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
7: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
8: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
7: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
5: Важный сигнал.
9: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Белоруссии и России.
10: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
9: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Белоруссии уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
11: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
9: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самое главное отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
7: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
8: Получение заработал.
7: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
8: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
7: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
8: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
7: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
15: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
9: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
10: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
9: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
16: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
17: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
18: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
9: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
19: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
9: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
20: В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте, не проводился производственный контроль, отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
21: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья. Но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
5: Важный сигнал.
9: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
22: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
9: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
22: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
9: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
0: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
9: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
23: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «Заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
2: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
24: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
2: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
24: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
2: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
24: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
2: По торговым центрам, что ли?
24: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
2: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
24: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
2: Либо что?
24: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
2: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
24: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
2: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
24: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
2: Ну, аптеки там всякие.
24: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
2: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
24: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
2: То есть район пустеет?
24: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
2: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
24: С чего бы это?
2: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
24: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
2: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
24: Да. получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
2: И что в ней не так?
24: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
2: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
24: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
2: Ничего себе.
24: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
2: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
24: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
2: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
24: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
2: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
24: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
2: В плане складов?
24: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
2: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
24: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
2: Почему?
24: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
2: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
24: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
2: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
24: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
2: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
24: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
2: И кто этот селлер?
24: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
4: То есть судиться с ними из Беларуси?
24: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
4: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
24: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
4: Ваш заказ собран и отправлен, да?
24: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
4: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
24: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
2: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
24: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
4: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
24: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
4: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
24: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
4: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
24: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
2: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
24: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
2: Как же они тогда закупают эти товары?
24: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
2: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
24: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
2: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
24: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
2: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
24: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства. Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
11: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
10: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсец.
12: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача максимально быстро выкачать как можно больше денег.
10: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции.

0: Ищущиеся законы вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. То есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
1: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
4: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
3: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
5: В сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
3: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь

0: молодежи, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсии. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
4: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
3: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют о пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
5: Концы с концами еле сходятся.
6: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
7: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
8: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
9: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательный. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
3: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
11: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
12: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
13: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
12: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
14: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы и в своей повседневной деятельности, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь. В частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый Буличу за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
16: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска, но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что Лиман до сих пор не взят российскими войсками. Они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
15: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась из США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранжштейн.
17: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
15: После атаки беспилотников ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
18: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
12: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
19: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
12: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
19: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
20: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
21: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
20: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
22: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
23: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
22: По словам Юлии, после беседы с директором техникума, молодой человек подписал контракт, а уже через 2 дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
24: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление. Но это неспроста. Военные эксперты опять же говорят о том, что ну на войне нужен...
2: Важный сигнал.
20: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
25: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
20: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
25: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
20: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
21: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
20: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
25: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» – это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое.
22: Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
0: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
22: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
1: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
22: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи, а Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
4: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
22: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
25: Владимир Владимирович, учитывая, что «Интерроса» – это же не только «Норильский никель», это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, Там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
3: 20.
6: Бис.
3: 30.
6: Тис.
3: 40.
6: Чалис.
3: 50.
6: Пачас.
3: 60.
6: Сат.
3: 70.
6: Саттар.
3: 80.
6: Асси.
3: 90.
6: Навве.
3: 100.
6: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
9: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
8: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
9: В самый разгар уборочной кампании.
8: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
9: Да, да.
8: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
9: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
8: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
9: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
8: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
9: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
8: Возраст.
9: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
8: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
9: Звучит-то как.
8: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
9: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
8: Угу.
9: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
8: Ну да.
9: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
8: Логично.
9: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
8: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
9: То есть криминал и рабочие моменты.
8: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
9: Потому что трактор просто увязнет.
8: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
9: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
8: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательствам, и приговорам. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
9: Вообще никаких комиссий?
8: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
9: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
8: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
9: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
8: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
9: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
8: Почему не положат заявление на стол?
9: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
8: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
9: Фермер – это независимый предприниматель.
8: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
9: Это колоссальные государственные монополии.
8: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
9: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
8: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
9: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
8: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
9: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
8: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
9: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
8: Пожаловался на неоплаченные переработки.
9: В армию.
8: Отказался ему водить неисправный трактор.
9: В армию.
8: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
9: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
8: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
9: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
8: Давай про производство сначала.
9: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
8: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
9: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
8: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
9: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
8: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
11: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
8: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
11: Цифры показывают дикий кадровый голод.
8: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
11: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
8: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
11: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
8: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
9: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
8: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
9: Стресс-тест вертикали.
8: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
9: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
8: Ага.
9: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
8: Если сегодня это сработало с трактористами,
9: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
8: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
9: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
8: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
9: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
8: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
9: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
8: И платит армия.
9: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
8: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
9: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
8: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
16: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
20: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
17: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
20: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
18: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
19: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
26: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
20: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
27: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
20: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал.
7: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
20: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
0: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
20: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Венгрук.
1: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно. А пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
20: Аналитики

0: Предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Местина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
3: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
2: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
4: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
2: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
5: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
2: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
7: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть

0: Излишне консервативными. Всегда, ну, финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежным, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
3: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
2: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
4: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
2: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
5: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
2: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
7: Дас.
6: 20.
7: Бис.
6: 30.
7: Тис.
6: Сорок.
7: Чалис.
6: Пятьдесят.
7: Пачас.
6: Шестьдесят.
7: Сат.
6: Семьдесят.
7: Саттар.
6: Восемьдесят.
7: Аси.
6: Девяносто.
7: Наве.
6: Сто.
7: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
9: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны, для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих, капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машиной, она заметная, эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
1: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
10: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Талмин Медикал поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
10: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
11: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
10: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
13: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
12: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
14: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
12: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
13: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
15: Подрасти, да.
13: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
12: В августе, по словам адвоката, вы из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – Институте управляющих.
16: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше, доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
1: Невероятно! Но факт.
17: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник – благодаря своей репутации попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
15: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
20: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
19: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
21: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
19: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
0: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
19: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
16: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
13: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
12: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
14: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
12: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
13: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
3: Подрасти, да.
13: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
12: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
18: 12.
7: Бара.
18: 13.
7: Тера.
18: 14.
7: Чода.
18: 15.
7: Пандра.
18: 16.
7: Сола.
18: 17.
7: Сатра.
18: 18.
7: Атара.
18: 19.
7: Униз.
18: 20.
7: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
23: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
22: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
23: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
22: Сумма колоссальная, да.
23: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
22: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки добавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
23: Увеличивает разрыв.
22: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
23: Ну да, не разгуляешься.
22: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
23: Угу.
22: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
23: Хорошо, логика понятна. Но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
22: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
23: Классика, да?
22: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
23: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
22: Точно. В официальном отчете, который публикуют ведомства, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
23: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
22: Ну, логично.
23: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
22: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
23: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
22: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
23: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
22: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячная выплата прямо сейчас.
23: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
22: Так, интересно, какие, например?
23: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
22: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
23: Хочешь сказать, что забирают больше?
22: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
23: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
22: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
23: Угу.
22: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
23: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
22: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
23: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
22: Угу.
23: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
22: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
23: Имеешь в виду медицинские ограничения?
22: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
23: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
22: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
2: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться?
22: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
2: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
22: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни. Это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
2: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
22: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
2: Ого!
22: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
2: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
22: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
2: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
22: Угу.
2: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
22: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
2: Идти работать.
22: Да, идти работать.
2: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
22: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
2: Считай, что большинство работает не от хорошей жизни.
22: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
2: Ну да.
22: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
2: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
22: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
2: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
22: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
2: Общий стаж включает в себя больше периодов.
22: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
2: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
22: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
2: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
22: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
2: Угу.
22: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
2: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
22: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
2: А обычный рабочий?
22: а обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
3: Какой?
22: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
3: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
22: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
3: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
22: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
3: Потому что они платят за это прямо сейчас.
22: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
3: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
22: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
3: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
22: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
3: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
22: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
3: Это правда.
22: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
3: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
22: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
3: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
22: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
3: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
22: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
22: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: директор компании «Белджи» Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
6: Есть уже новая модель «Ситирей», которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начала следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80. Это BLG X80. Сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель кроссовер X80 сдана в рынок.
9: Важный сигнал.
19: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
20: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
19: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
10: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
19: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
10: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
19: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
11: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
19: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
17: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, и, ну, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению в условиях

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
1: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
2: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
3: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу

0: Так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
0: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти три твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
0: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
0: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
0: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
0: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
5: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
6: Получение заработал.
5: Слышишь? Ну, это директор делал предприятие.
6: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
5: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату и какую-то премию или нет.
6: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
5: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
3: Важный сигнал.
7: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Белоруссии и России.
8: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
7: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
9: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
7: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
10: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
7: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
5: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы, или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали?
6: Получение заработал.
5: Совершенно. Но это директор делал предприятие.
6: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
5: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
6: Не было никаких ограничений, все зависело от результата.
5: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
12: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
7: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
8: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
7: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
13: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
14: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
15: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
7: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
16: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
7: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
17: В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте, не проводился производственный контроль, отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты, и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
18: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья, но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
3: Важный сигнал.
7: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
19: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
7: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
19: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть 3 мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсные, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
7: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
20: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
7: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
21: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
23: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
22: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
23: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
22: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
23: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
22: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
23: По торговым центрам, что ли?
22: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
23: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
22: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
23: Либо что?
22: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
23: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
22: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
23: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
22: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
23: Ну, аптеки там всякие.
22: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
23: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
22: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
23: То есть район пустеет?
22: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
23: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
22: С чего бы это?
23: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
22: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
23: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
22: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
23: И что в ней не так?
22: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
23: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
22: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
23: Ничего себе.
22: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
23: Хорошо, допустим. Слушай, но если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
22: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
23: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
22: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле. который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
23: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
22: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
23: В плане складов?
22: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
23: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
22: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
23: Почему?
22: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
23: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
22: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
23: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
22: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
23: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
22: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
23: И кто этот селлер?
22: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
23: То есть судиться с ними из Беларуси?
22: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
23: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
22: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
23: Ваш заказ собран и отправлен, да?
22: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
23: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
22: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
23: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
22: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
0: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
22: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
0: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
22: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
0: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
22: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
0: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
22: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
0: Как же они тогда закупают эти товары?
22: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
0: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
22: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
0: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
22: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
0: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
22: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: новости союзного государства.
6: Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за 3 десятилетия может закончить в минусе 2 года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие 3 года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг, работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособна, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
6: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист.
10: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту ходят. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача – максимально быстро выкачать как можно больше денег.
6: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
11: Чтобы просто было понятно, масштабы бегства из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть законный вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее. Бизнес из России ломится, бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. То есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
6: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Агитируют в армию с

0: Минске. Рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
1: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
2: Сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
3: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
6: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
5: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги.

0: Отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
1: Концы с концами еле сходятся.
2: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
3: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
4: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
5: Чиновники говорят о том, что вот стимулирует пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
0: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
8: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
9: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
10: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
9: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
11: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый Буличу за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти».

0: Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранжштейн.
1: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
7: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
8: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
7: По словам Юлии, после беседы с директором техникума, молодой человек подписал контракт, а уже через два дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
9: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление. Но это неспроста. Военные эксперты, опять же, говорят о том, что ну, на войне нужен там человек моложе, чем условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
7: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
10: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у нее была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
11: Так там же дети учатся от 18 лет. Нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
7: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
3: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
12: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
3: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
12: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативу. Инициативы пока, к сожалению, нет.
3: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
6: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
3: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
12: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» — это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура. У нас есть о чем вести разговор. И я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: НАТО со всех сторон. За 4 года СВО Финляндия построила забор на границе с Россией за сотни миллионов евро. Страны Балтии делают то же самое. Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2023 году, составила 356 миллионов евро. Заграждение представляет собой металлическую сетчатую конструкцию с камерами наблюдения, фонарями и громкоговорителями. Вдоль него проложена дорога для патрулей. Забор строился для предотвращения нелегального пересечения границы. Одновременно укреплением границы занимаются и другие страны НАТО. Например, Латвия возвела 280-километровый забор на российской границе. Вот президенту страны подрядчики показывают. Забор с колючей проволокой сделан из очень прочных материалов. В соседней Литве, которая также отгородилась от России, использованы не такие продвинутые технологии.
14: Лучшее решение – это прутья. Они толще на 1,2 мм, чем у литовского забора, и пробелы меньше. По моему мнению, это лучшее региональное техническое решение.
7: Сейчас вдоль границы в Латвии также обустраивают дороги, мосты, вышки и инженерные сооружения. Страна стремится по максимуму отградиться от России, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич.
15: Надо сказать, что граница никогда не будет готова. Все время появляются какие-то новые вещи, новые вызовы, и это только начало. Есть забор, потом нужны сенсоры, потом видеонаблюдение. Сейчас также многие страны, граничащие с Россией, говорят о применении дронов.
7: Государства Балтии возводят Baltic Defense Line – систему противотанковых препятствий, траншей, бункеров и других оборонительных сооружений вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эстония уже построила 110 километров из 135 километров запланированных заграждений. Оставшиеся 25 километров должны быть готовы к 2027 году. Таким образом, страны НАТО постепенно укрепляют свои рубежи, а Россия, вопреки всем целям СВО, подпускает к себе НАТО все ближе и ближе. Вспомнить хотя бы вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые ранее планировали оставаться нейтральными, но после начала спецоперации изменили свой курс. Очевидно, что СВО, даже не приблизившись к своему завершению, уже провалило свои цели, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
16: Путин в стратегическом смысле уже проиграл. Он уже не смог завоевать Украину. Ведь это же тоже довольно очевидно. Просто люди как-то боятся это себе назвать. Он хотел захватить всю Украину. Всю. Провести денацификацию, демилитаризацию. В результате он получил укрепившуюся в европейских интенциях Украину. Откусив от нее кусок, ну, подумаешь, в конце концов, в долгосрочном плане это не так уж существенно. Он получил мощную украинскую армию в 10 раз большую по численности. Он получил расширение НАТО с тем, что Балтия превращается, Балтийское море превращается в натовский водоем с маленьким горлышком из Финского залива. В стратегическом плане, в долгосрочном плане он проиграл.
7: И пока СВО не закончено, а ее цели не достигнуты, их реализация переносится на следующий год, какими бы малоосуществимыми они ни были, говорит политолог. А значит, 2027 год для россиян будет крайне неспокойным.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, председателем правления компании «Норникель» Владимиром Потаниным.
12: Владимир Олегович, учитывая, что «Интеррос» — это же не только норильский никель, это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор, и я думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он так-то детально вам довел основные направления развития Беларуси, ну и те точки, где мы можем сотрудничать. Ну, я так полагаю, что Владимир Олегович и сам прекрасно знает, абсолютно, где мы можем сотрудничать. Человек, сведущий во многих вопросах. Но то, что карьерные самосвалы, удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют, белшины наши, производства. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае. Это тоже такой интересный для нас перспективный проект. Ну и поскольку вы многоотраслевик своей структуры, там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать. Поэтому мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в этих сложных таких временах, сотрудничала с Беларусью.
17: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навве.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
21: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
20: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
21: В самый разгар уборочной кампании.
20: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
21: Да, да.
20: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
21: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
20: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
21: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
20: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
21: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
20: Возраст.
21: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
20: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
21: Звучит-то как.
20: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
21: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
20: Угу.
21: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
20: Ну да.
21: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
20: Логично.
21: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
20: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
21: То есть криминал и рабочие моменты.
20: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт.
0: Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
21: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
21: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему?
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное – человек полностью лишается права на защиту.
21: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
21: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно, на условного нерадивого подчиненного.
21: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
21: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
21: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
21: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
21: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
21: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
21: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
21: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
21: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
21: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
21: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
21: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
21: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
21: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
21: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
0: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
21: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
0: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
1: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
0: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
1: Цифры показывают дикий кадровый голод.
20: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
21: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
20: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
21: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
20: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
21: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
20: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет.
21: Угу.
20: Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
21: Стресс-тест вертикали.
20: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
21: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
20: Ага.
21: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
20: Если сегодня это сработало с трактористами,
21: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
20: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
21: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
20: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
21: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
20: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
21: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
20: И платит армия.
21: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
20: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
21: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
20: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
23: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
22: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них две трети уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
24: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
22: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
25: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
26: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
27: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
22: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
28: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
22: В В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
22: Уже и это не угодило. Россия вернула в Беларусь корм для кошек и собак. Что с ним не так?
3: Два автомобиля с кормом остановили в Псковской области России. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. 3,5 тонны товара вернули в Беларусь. В отношении перевозчиков оформлены административные протоколы.
22: Об этом сообщил Россельхознадзор. При этом претензий к самому качеству корма якобы нет. А на фоне того количества товаров для животных, которые Россия возит в Беларусь, ситуация вообще выглядит подозрительно, комментирует финансовый аналитик Светлана Вингрук.
6: Смотрите, только в прошлом году Россия поставила нам около 651 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Только вслушайтесь в эти цифры. Беларусь в обратном направлении отправила примерно 66,5 тысяч тонн. То есть российские поставки были почти в 10 раз больше. И сотни тонн к нам заезжают беспрепятственно. А пару наших тонн регулярно вызывают вопросы и претензии. А в итоге и вовсе пылятся на складах и теряют сроки годности.
22: Аналитики рынка подтверждают, что по кормам для кошек и собак Беларусь уже не один год является крупнейшим зарубежным покупателем российской продукции.
6: Мы только за один год у россиян корма выкупаем на 170-200 миллионов долларов. Это очень большая доля российского экспорта в этой категории. По ветеринарным препаратам торговля тоже тесно связана. Но там в открытых источниках гораздо хуже с понятной статистикой, кто кому сколько.
22: Поэтому история с возвращенными 3,5 тоннами корма выглядит не как очередной сбой с документами внутри очень большого рынка, а как торговая война, в которой белорусского предпринимателя планомерно вытесняют. По словам экспертов, Россия постоянно усложняет торговлю новыми требованиями к документам, ветеринарному контролю и маркировке. Проследить за всеми новшествами часто просто нереально. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: чтения лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
1: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В части ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
2: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
1: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
3: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии, а я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный, и есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
1: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава наблюдательного совета Национального банка Беларуси Роман Головченко о том, что уже складывается многополярный финансовый мир.
6: Сейчас мы признаем, что складывается многополярный финансовый мир, не только политический. Складываются различные расчетные, платежные системы, государственные, межгосударственные, частные набирают все больше оборота. Вот поэтому сейчас очень важно не быть излишне консервативными. Всегда финансовая система более консервативна, чем политическая даже. Но общее мнение таково, что сейчас надо отходить от традиционного консерватизма. При всем том, что необходимо тщательно следить за рынком, за, как регулятор, за платежными, участниками платежного рынка, агентами, в то же время надо не бояться новых форм расчетов, не бояться новых платежных систем, принимать как должное наличие, так скажем, децентрализованных систем с частными игроками. И вот именно вокруг этого шло очень много дискуссий.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россатур.

0: Сотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил «Русский дом» в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
1: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
0: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при частях внутренних войск МВД и входят в состав фонда «Молодая гвардия». Эти клубы обучают подростков строевой подготовке, стрельбе, обращению с дронами, штурму зданий и даже копанию окопов. Все это проходит под руководством действующих военных инструкторов из ЛНР и ДНР, а символика, лозунги и атмосфера максимально приближены к армейской. Директор благотворительного фонда «Молодая гвардия» Сергей Гребенников не скрывает, что организация готовит из детей солдат для будущих военных операций.
2: В сегодняшний день мы сопровождаем детей до их поступления в высшие учебные заведения, в вузы силового блока в первую очередь.
0: Идеологическая составляющая при этом занимает не меньшую часть факультатива, чем военная. Детям много рассказывают о российской СВО на Украине и ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающие в армию контингент.
3: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навэ.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
7: Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин о планах открытия сервисных центров компании по производству карьерной техники в России.
8: На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку нашу со стороны для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей. наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов, текущих капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, и выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машины, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей.
6: Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Бресте три продавца на рынке «Лагуна» скрыли от налогообложения более 300 тысяч рублей. Проверку провело Управление оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области. Установили, что индивидуальные предприниматели торговали кроссовками и кедами, репликами известных мировых брендов, но наличную выручку через кассу не проводили. Кроме того, двое продавцов реализовывали обувь без обязательной маркировки. Около 1500 пар на сумму свыше 150 тысяч. Рублей. Еще более 1700 пар находились в продаже без документов, подтверждающих легальность их приобретения. Также в двух торговых точках работали сотрудники, которых предприниматели не оформили по Трудовому кодексу. Зарплата в конвертах составила 38 тысяч рублей. Теперь предпринимателям предстоит уплатить все скрытые налоги и обязательные платежи, а также понести ответственность по нескольким статьям КоАП. Дочь подарила отцу $600, то сдал одну купюру в банк. Пришлось объясняться в милиции. 65-летний житель Пинска принес в обменник $100, которые вызвали у кассира сомнения в подлинности. Прибывшие на место оперативники изъяли валюту и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили подозрение – банкнота фальшивая. Как выяснилось, мужчина ездил в гости к дочери, которая проживает в России. Она подарила ему $600, среди которых и была поддельная купюра. В МВД призвали белорусов быть бдительными, отметив, что большая часть подделок сейчас в Беларусь поступает из России, остальные – из Польши, Литвы и других стран. Марафон добрых дел. В Слуцке помощь потребовалась собаке, голова которой застряла в заборе. Самостоятельно выбраться животному не удалось. Прибывшие спасатели аккуратно освободили испуганного питомца. Животное не пострадало. А в клетке МЧС оказывали помощь коту, оказавшемуся в труднодоступном месте ванной комнаты. Самостоятельно извлечь питомца было невозможно. Работники МЧС безопасно извлекли кота и передали его хозяйке. Животное также не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
9: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
9: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
10: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
9: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
11: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
12: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
11: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
13: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
11: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
12: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
13: Подрасти, да.
12: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это на самом деле абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
11: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
3: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявлены практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
4: Невероятно, но факт.
14: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, неподготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
10: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Беларуси и России.
17: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
16: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Беларуси уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
18: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
16: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
19: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее – И вот это самое главное отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
16: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
20: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
12: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
11: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
13: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
11: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
12: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
1: Подрасти, да.
12: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
11: В августе, по словам адвоката, в страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чода.
4: 15.
5: Пандра.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатра.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
23: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
22: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
23: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплат это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
22: Сумма колоссальная, да.
23: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
22: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
23: Увеличивает разрыв.
22: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
23: Ну да, не разгуляешься.
22: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
23: Угу.
22: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
23: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
22: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
23: Классика, да?
22: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй – 1000, а третий – 1600.
23: И средний. средняя выплата на троих получается примерно 1100.
22: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
23: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
22: Ну, логично.
23: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
22: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
23: Потому что они звучат привлекательно, это понятно.
22: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
23: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
22: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
23: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
22: Так, интересно, какие, например?
23: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
22: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
23: Хочешь сказать, что забирают больше?
22: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
23: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
22: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
23: Угу.
22: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
23: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
22: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
23: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
22: Угу.
23: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
22: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
23: Имеешь в виду медицинские ограничения?
22: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
23: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
22: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
23: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
22: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
23: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
22: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
23: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
22: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
23: Ого!
22: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
23: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
22: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
23: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
22: Угу.
23: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
22: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
23: Идти работать.
22: Да, идти работать.
23: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
22: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
23: Считаю, что большинство работает не от хорошей жизни.
22: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
23: Ну да.
22: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
23: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
22: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
23: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
22: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
23: Общий стаж включает в себя больше периодов.
22: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
23: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
22: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
23: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
22: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью. Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
23: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
22: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
23: А обычный рабочий?
22: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
23: Какой?
22: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
23: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
22: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
23: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
22: Безусловно, это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
0: Потому что они платят за это прямо сейчас.
22: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
0: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
22: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
0: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
22: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
0: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
22: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
0: Это правда.
22: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
0: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
22: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
1: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
22: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
1: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
0: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
22: Угу.
0: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
22: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Директор компании BLG Геннадий Свидерский о выпуске новой модели автомобиля.
2: Есть уже новая модель City Ray, которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начала следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть, если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, на которой уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80. Это BLG X80, это, сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель кроссовер X80 сдана в рынок.
21: Важный сигнал.
16: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
17: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
16: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
3: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
16: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
3: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
16: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
16: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
8: Проводим серию встреч с нашими банками, которые по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, и, ну, и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности, да не

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
1: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
2: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
2: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
2: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла, чтобы сидеть

0: здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
2: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной, чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться, чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило – кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
1: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
1: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
1: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
1: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
1: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
1: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
5: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. директор решал эти вопросы. Или на Белазе Петр Александрович мы по-другому как-то делали.
6: Получение заработал.
5: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
6: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
5: Но мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
6: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
5: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
3: Важный сигнал.
7: Экономике труба. Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из Белоруссии и России.
8: В первую очередь Рига будет консультироваться с Киевом, чтобы выявлять зерно, выращенное на оккупированных территориях Украины. Кроме того, ведутся переговоры с Литвой и Эстонией о координации совместных мер против российского и белорусского экспорта.
7: Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Эксперты напоминают, что ранее Латвия объявила, что планирует максимально сократить торговлю с Белоруссией. В стране уже запретили ввоз печатной продукции и рассматривают полный запрет автобусного сообщения. С 2022 года за поддержку российской СВО на Украине в санкционный список против Белоруссии уже попали лес и древесина, цемент, металлургическая продукция, резина, калий, топливо и нефтепродукты. Продукты – уголь, нефть, овощи, фрукты, зерно, корма, рыба, сахар, кофе, чай, специи, одежда и обувь. Александр Лукашенко признался, что все эти меры буквально душат белорусскую экономику.
9: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
7: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, говорит экономист Лев Львовский.
10: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
7: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен отвечать за зарплаты.
5: Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Я работал директором, многие здесь руководителями работали. А какая была проблема вообще-то с начислением заработной платы и получением вознаграждений? Вроде никаких проблем не было. Директор решал эти вопросы. Или на Белазе, Петр Александрович, мы по-другому как-то делали.
6: Получение заработал.
5: Совершенно. Ну, это директор делал предприятие.
6: Конечно, директор в рамках подписанных документов, в рамках подписанных контрактов.
5: Ну, мы, по-моему, нигде не ограничивали руководителя предприятия платить заработную плату. И какую-то премию или нет?
6: Не было никаких ограничений, все зависело от результатов.
5: Вдруг появляется вопрос по заработной плате и вознаграждению. Думаю, министр труда также нам доложит, в чем тут проблема. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. И если мы что-то пообещали или выплатили, куда человеку идти? Как защитить тут вот свои интересы? Он вынужден там идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Почти все на еду. Свежие данные Белстата о тратах белорусских семей не добавляют оптимизма.
13: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
7: И свежая статистика Белстата показывает, почему такие жалобы звучат все чаще. Во втором квартале 2026 года в распоряжении среднестатистической белорусской семьи было чуть больше 3150 рублей в месяц, а тратили семьи почти столько же – около 3070 рублей. Из них 2/3 уходили на обычные потребительские нужды. Самая большая статья расходов – продукты.
14: На питание белорусские семьи тратили 37,5% потребительских расходов. Еще 35% уходили на непродовольственные товары, а 24,5% – на услуги, включая коммунальные платежи, связь и транспорт.
7: То есть после еды, одежды, бытовых покупок, коммуналки, связи и дороги денег у белорусов практически не остается.
15: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
16: Жизнь становится еще хуже. пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
17: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
7: И особенно заметен разрыв между городом и селом. Если у городских семей в распоряжении было в среднем 3310 рублей в месяц, то у сельских только 2639, комментирует экономист Игорь Боровик.
18: Чем беднее семья, тем большую часть дохода она вынуждена тратить на базовые вещи, прежде всего на продукты. Поэтому сама структура расходов здесь говорит больше, чем средняя зарплата. Если после еды, коммунальных платежей, транспорта и необходимых покупок у семьи почти ничего не остается, значит, возможности откладывать деньги, делать крупные покупки или просто формировать финансовую подушку очень ограничены.
7: В итоге рассказы чиновников о росте доходов для многих заканчиваются там же, где и зарплата – у кассы магазина. У пенсионеров и других бюджетников дела обстоят еще хуже, говорит эксперт. После обязательных расходов свободных денег часто почти не остается. А если добавляются лекарства и лечение, значительная часть месячного дохода легко уходит уже не в магазин, а в аптеку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
19: В Минском районе приостановлена деятельность частного заготовочного кулинарного цеха. Представители КГК проверили деятельность объекта и выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, помещение и используемое оборудование не содержалось в чистоте, не проводился производственный контроль, отсутствовали протоколы лабораторных исследований, выпускаемой мясной продукции. А на момент проверки цех несколько часов не работал из-за отключения электричества. Отсутствие приборов контроля температуры в холодильных камерах не позволяло оценить, при какой температуре осуществляется хранение сырья и продукции. По итогам проверки было вынесено требование о приостановлении производства и реализации продукции. Также приостановлена выдача ветеринарных документов на продукцию и сырье животного происхождения, поступающих в адрес данного субъекта хозяйствования. В Бресте строительство новой ветки автомобильного моста через реку Муховец выходит на завершающую стадию. Центральную и заречную части города связывает мост, построенный в 1960-х годах. Он соединяет бульвар Шевченко и Варшавское шоссе и является одной из ключевых артерий областного центра. Более чем за половину века изменились стандарты и пришло время для обновления сооружения. Реконструкция предусматривает возведение двух веток на месте нынешнего моста. Работы на первой завершаться в текущем году. Затем строители займутся демонтажом старого сооружения, а на месте возведут вторую ветку. Житель Бобруйска случайно хлебнул из бутылки и через 5 недель умер. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии скорая помощь доставила в больницу, где ему был поставлен диагноз «острое пероральное отравление химическим веществом». Несмотря на лечение, спустя 5 недель мужчина умер. Экспертиза установила, что причиной стало отравление технической жидкостью с метанолом и ацетоном. Оно привело к тяжелым поражениям внутренних органов, полиорганной недостаточности и воспалительным процессам в дыхательной системе. А непосредственной причиной смерти оказался респираторный дистресс-синдром, состояние, при котором легкие перестают нормально обеспечивать газообмен. Проверкой Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера. Опасную жидкость он употребил случайно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Молодечнинской школы Василий Малиновский об открытии воркаут-зоны с современными тренажерами.
20: Благодаря нашему районному исполнительному комитету было установлено резиновое покрытие. Сегодня на государственном уровне решен вопрос формирования здорового поколения. Сегодня у нас 3 часа учебных занятий физической культуры и здоровья, но данную площадку могут посещать дети не только в рамках учебных занятий, но и также и после уроков.
21: Важный сигнал.
7: Что задумал Лукашенко? Российская пресса обвинила президента Беларуси в странном поведении на саммите в Бишкеке. О чем речь?
22: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует.
7: Необычно жестко Александр Лукашенко выступил на встрече ШОС Плюс в Бишкеке. Президент Беларуси фактически призвал страны организации заканчивать с разговорами о многополярном мире и переходить к конкретным действиям. Причем главные претензии Александра Лукашенко адресовал не Западу, а государствам самой ШОС.
22: Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть 3 мощнейших государства. Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом отношении, ресурсном, ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
7: То есть Лукашенко публично заявил, что Россия, Китай и Индия пока не проявляют того лидерства, которого от них ждут остальные участники организации. Как для ближайшего союзника России, формулировка довольно показательная, считает политолог Николай Третьяк.
23: Лукашенко здесь пытается говорить уже не как руководитель небольшой страны, которая просто следует за Москвой, а как один из политиков, который имеет право предъявлять требования. Причем он делает это публично. Это попытка повысить собственный политический вес внутри ШОС и показать, что Беларусь претендует не просто на место за общим столом, а на участие в формировании всей повестки организации.
7: В российском информационном поле слова Лукашенко тоже заметили. Часть Z-сообщества прямо пишет, что от Минска ждут прежде всего безусловной поддержки, а не публичных замечаний, которых не просили. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
24: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
1: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
0: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
1: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
0: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
1: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
0: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
1: По торговым центрам, что ли?
0: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
1: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
0: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
1: Либо что?
0: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
1: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
0: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
1: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
0: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
1: Ну, аптеки там всякие.
0: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
1: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
0: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
1: То есть район пустеет?
0: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. он превращается в транзитную зону для коробок.
1: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
0: С чего бы это?
1: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
0: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
1: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
0: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
1: И что в ней не так?
0: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
1: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
0: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
1: Ничего себе.
0: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
1: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
0: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
1: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
0: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
1: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
0: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
1: В плане складов?
0: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
1: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
0: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
1: Почему?
0: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
1: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
0: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
1: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
0: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
1: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
0: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
1: И кто этот селлер?
0: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
1: То есть судиться с ними из Беларуси?
0: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и со испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
1: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
0: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
1: Ваш заказ собран и отправлен, да?
0: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
1: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
0: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
1: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
0: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
1: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
0: Да, Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
1: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
0: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
1: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
0: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
1: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
0: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
1: Как же они тогда закупают эти товары?
0: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
1: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
0: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
1: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
0: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
1: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
0: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. Худшее падение за 30 лет. Центробанк предрек России тяжелые времена и зафиксировал рекордный в истории отток капитала из России. Российская экономика впервые за три десятилетия может закончить в минусе два года подряд. Инфляция вернется к рекордам первого года СВО, гражданам придется сократить потребление, а правительству встать перед угрозой полного исчерпания фонда национального благосостояния. Такой прогноз ЦБ заложил в рисковый сценарий развития экономики на ближайшие три года. Он также включает падение цен на нефть до 25-35 долларов за баррель и усиление санкций Запада. Еще в рисковом сценарии российский ВВП снижается на 3-4% в 2027 году и еще на 2,5% в 2028. При этом на пике в четвертом квартале следующего года падение достигнет 8%. 8-9%. При таком сценарии экономика потеряет 115 миллиардов экспортных доходов в ближайший год. Инфляция ускорится до 13%, на что ЦБ ответит новым повышением ключевой ставки до 21%. Ситуация в целом очень тревожная, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Ну, то есть это распад экономики, это разрушение гражданской экономики. То есть, понимаете, вы когда спрашивали, экономика завтра умрет, она не умрет завтра. Она просто будет еще больше деградировать, больше разрушаться, все меньше производя товаров гражданского назначения, все меньше создавая необходимых товаров, услуг и работ, и все больше превращаясь в такую экономику трудовых армий, которая абсолютно неконкурентоспособная, которая, с которой все пытаются свалить, все, кто могут, да, и вывозят и мозги, и капитал, и деньги, и бегут оттуда и ученые, и инженеры, там, и предприниматели, все, кто только могут.
2: Гражданам вскоре придется затянуть пояса, предупреждает ЦБ. Объемы частного потребления упадут на 6,5% до 2028 года. Значительное падение сырьевых цен вынуждает правительство к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда, говорится в отчете Центробанка. Также регулятор зафиксировал рекордный в истории теневой отток капитала из России, говорит экономист Игорь Липсец.
8: Как раз богатые люди в России, они выводят деньги. Совершенно безумный поток идет, совершенно фантастических размеров, которые даже трудно представить было раньше. Богатые понимают, что у них нет ничего хорошего, и выводят деньги из России. То есть практически все, что Россия зарабатывает на экспорте, владельцы экспортирующих предприятий моментально отправляют за рубеж под разными предлогами, валюту хоть. Потому что все понимают, оставишь деньги в России, это бессмысленно. У тебя их конфискуют, а ты останешься без денег. Поэтому основная задача максимально быстро выкачать как можно больше денег.
2: По данным ЦБ, во втором квартале были выведены из страны 12 миллиардов долларов. И это чистый отток капитала, то есть не импорт, не погашение долга и не инвестиции. За границу ушел каждый десятый доллар квартальной выручки за экспорт и практически треть профицита торгового баланса. Настолько много валюты в результате неучтенного оттока не было в истории современной России, говорит финансовый аналитик Кирилл Кудрашов.
9: Что просто было понятно, масштабы бегства из России только в Гонконг, в Китай вывезли больше 100 тонн золота. Значит, по данным Всемирного золотого совета с начала года, это там динамика июля-августа вообще рекордная, 6 раз больше, чем годом ранее. То есть кто-то очень крупный вводит из страны деньги, вывозя золото. Не говоря еще, что есть закон вывоз капитала, покупка ценных бумаг, облигаций, размещение денег на зарубежных счетах и прочее-прочее. Бизнес из России ломится. Бизнес рекордно из России утекает, капиталы утекают, инвестиции падают. Вот. И то есть мы понимаем, что бизнес просто думает, как сбежать с тонущего Титаника.
2: По информации влиятельного агентства Bloomberg, российские миллиардеры пытаются пристроить свои средства за границей из-за растущих опасений за экономику, банковскую систему, а также из страха, что их активы будут конфискованы в терпящий бедствие военный бюджет. Чаще всего бизнесмены переводят средства на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и даже в Африку.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Агитируют в армию со школы. Кто и зачем раздал белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков «Россия с вами»? Россотрудничество через русские дома в разных городах Беларуси раздало белорусским первоклассникам 1500 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция «Поехали за знаниями» прошла при поддержке Белорусского Красного Креста. На рюкзаках изображен космонавт с двумя флагами – красно-зеленым и российским триколором, а также Юрий Гагарин, ракета, планеты и другие предметы на космическую тематику. К каждому рюкзаку прикреплен брелок «Россия с вами». Как сообщил Русский дом в Минске, рюкзаки получили школьники в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Жлобине, Мозыре, Речице и других городах.
10: Портфели подарили детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, детям с инвалидностью и особенностями развития.
5: В Беларуси набирают обороты новая форма милитаризации школьников под видом патриотического воспитания, отмечают эксперты. Минимум 2500 детей сейчас занимаются в военно-патриотических клубах, которые действуют при

0: Тиска и СВО на Украине ставят в пример участников боевых действий из ЛНР и ДНР. Некоторые из них, лишившись конечностей на фронте, теперь преподают несовершеннолетним белорусам азы военного дела. На днях президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физподготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
1: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
0: Милитаризация школьного образования серьезно беспокоит детских психологов. По их словам, белорусских школьников приучают не к гражданской ответственности, а к военному послушанию. Их с детства учат маршировать, стрелять и смотреть на войну как на форму служения. И примером для этого служит российское СВО. По мнению специалистов, это означает, что белорусских детей уже с малых лет готовят к будущим военным операциям и неизвестно под флагом какой страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
4: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
3: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
5: Концы с концами еле сходятся.
6: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
7: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
8: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
9: Чиновники говорят о том, что вот

0: стимулирует пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
1: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о новом явлении в независимой Беларуси – институте управляющих.
4: Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси. Новое. Поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить. Тем более, что с подачи бывшего председателя Верховного суда мы уже касались этой проблемы. Ну и какой эффект вообще-то мы получили от этих так называемых антикризисных управляющих и так далее. 2 года назад в этой сфере был принят новый закон, который обсуждался несколько раз на моем уровне. Я уже упоминал о нем. Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление, сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Поэтому я хотел бы услышать ответы на те вопросы, которые я поставил по так называемых антикризисных управляющих, откуда появились, что будем делать дальше. Доложить, как сказались новации того закона на снижение убыточности в экономике. Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства, ну, будем говорить, банкротства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
5: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», МЗКТ, «Лекмаш», «МАЗ», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
6: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
5: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
7: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
9: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно важно подчеркнуть, что город Добропуле, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранжштейн.
10: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
8: После атаки беспилотников ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
12: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
11: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
13: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
11: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
13: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, ну, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все. Как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
11: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
14: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
11: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
15: Фабрика СВО. Директор Пензенского техникума зарабатывает на отправке студентов на фронт. Одна из жительниц Пензы, Юлия, рассказала редакции, что директор местного техникума пользуется доверчивостью юных парней и уже буквально поставил на поток вербовку студентов на СВО. По ее словам, Рушат Халямов убеждает студентов подписывать контракт на военную службу, в первую очередь оказывая давление на приезжих студентов, у которых в городе нет никого из близких людей.
16: Мальчишка, 18 лет, приехал из другого города поступать, а после разговора с директором подписал контракт. Директор пообещал ему диплом, а когда мальчишка осознал, что подписал контракт, аж плакал. Заступиться было некому.
15: По словам Юлии, после беседы с директором техникума, молодой человек подписал контракт, а уже через 2 дня уехал в зону СВО. Оказалось, что за каждого подписавшего контракт директор получает 80 тысяч рублей. Это просто бизнес на крови, возмущается женщина. В последнее время рекрутеры делают ставку именно на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
17: Делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление, но это неспроста. Военные эксперты опять же говорят о том, что ну, на войне нужен там человек моложе, чем как условный мужчина в 45-55 лет. Молодой человек сделает больше.
15: В последнее время родители все с большей опаской отпускают своих детей учиться в университеты и техникумы. В вузах по всей стране идет целенаправленная агитация, чтобы как можно больше детей отправилось на СВО. Неудивительно, набор контрактников системно падает в большинстве регионов. Потери личного состава в армии закрывать некем. Однако родители студентов против того, чтобы эти проблемы решались за счет их детей.
18: Да, у меня дочь военнообязанная, но я против, чтобы она пошла на СВО. Хотя у них была агитация, что типа подписывайте контракты, да все такое вот. Но так как у меня дочь одна, я не рискую своей дочерью. И я против, чтобы она подписывала контракт. И какой-либо другой ребенок, я тоже против. Есть взрослые мужчины, которые обучены этими. Пожалуйста, отправляйте их туда.
19: Так там же дети учатся от 18 лет. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае нельзя. Потому что нам надо сохранить их. Это наше будущее. Их надо выучить, вырастить. А потом уже, если они захотят сами, пожалуйста, пусть идет агитация. Как это? Нет, нет, нет, нет. У меня у самой два сына, я категорически против. Я его не отпущу на СВО. Все. Потому что, как говорится, если у меня их не будет, у меня вообще ничего не будет. Не будет ни будущего, не будет внуков, ничего. Все.
15: Женщины говорят, их детям и так не повезло жить в страшное время воздушных сирен и дроновых атак. Так еще и учиться нормально не дают, предлагая променять беззаботную юность на окоп и автомат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
12: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
11: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
20: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели, а пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
11: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
21: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
11: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
4: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить, а дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы. Вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
8: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
1: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%. Соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. а денег у государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от, или, там, от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты Airbus и Боинги, ну, как бы так, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
8: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
0: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу. Туда уже никто не летает, да? А это, ну, как бы разрушение всей системы авиационного сообщения.
8: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
4: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает за технику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
5: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
5: Вторник.
6: Мангал.
5: Среда.
6: Будх.
5: Четверг.
6: Джумерат.
5: Пятница.
6: Джума.
5: Суббота.
6: Хафта.
5: Воскресенье.
6: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
9: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
9: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
9: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
9: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
9: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать...
9: Что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
9: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
9: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
9: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
9: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
9: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
9: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
9: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
7: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
9: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, санаторий можно и не поехать.
9: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
9: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
9: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
9: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
10: А, ну логистика еще.
9: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
10: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
9: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
10: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
9: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
10: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
9: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
10: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
9: Но внутри продукта меньше.
10: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
9: Какой предел?
10: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
9: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
10: То есть льют суррогаты?
9: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
10: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
9: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
10: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
9: Какой еще козырь?
10: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
9: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
10: Почему? Стандартная метрика?
9: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
10: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
9: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
10: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
9: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
10: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
9: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
10: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
9: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
10: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
9: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
10: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
9: Вот именно.
10: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
9: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
10: Налог на бедность.
9: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
10: То есть Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
9: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
10: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
9: Продолжают.
10: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
9: Зарплаты не успевают за расходами.
10: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
9: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
10: Так, давай разберем. Первый сценарий.
13: Прессом.
10: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
9: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
10: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
9: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
10: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
9: Это вызовет моментальный шок.
10: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
9: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
10: Иначе?
9: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
10: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
9: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
10: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
9: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
10: Но в системе жесткого контроля?
9: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
10: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
9: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
10: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
9: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
10: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
9: Да.
10: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
9: А чем?
10: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
9: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
10: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
9: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
10: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
9: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
10: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
9: Это просто невозможно.
10: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
9: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
2: Важный сигнал.
22: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
23: За последние 3 года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
22: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
24: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
22: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
15: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
22: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
16: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, последний доз, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный

0: читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Кому выгодна задневающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
2: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
0: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
3: Мы счастью своему не поверили, если честно. Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника спасает жизни.
0: Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года подобная ситуация была и в Калинковичском районе, где прокуратура тоже обнаружила медицинскую технику, которая годами не вводилась в эксплуатацию. Тем временем в больницах на фоне санкций нет нужного оборудования, расходников, реагентов и запчастей, признает депутат и бывшая главврач Ирина Макарина-Кибак.
4: Действительно, после 2022 года у нас существенно увеличились сроки поставок. Возникли сложности с оплатой и заключением договоров. Большой процент высокотехнологичного оборудования простаивает из-за задержек поставок. Особенно сложно с импортной техникой – КТ, МРТ и другом оборудовании, которое невозможно нормально эксплуатировать без оригинальных компонентов.
0: В прошлом году Беларусь взяла у китайского Эксимбанка кредит примерно на 66 миллионов долларов именно на оснащение больниц медицинским оборудованием. А в перечне товаров, вывоз которых из страны ограничен, остаются диагностические реагенты, культуральные среды, медицинские материалы и другие позиции. Но помните, если у вас есть жалобы на медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
6: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
5: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
7: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
5: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа.

0: Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
1: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
2: Сколько?
1: Ну, много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела. Так, меня туда чуть еле живой вытащили.
2: Близко слезы.
1: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
0: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
5: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
6: Благодарю за ответ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
8: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
7: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
9: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
7: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
10: Да неужели?
6: как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
10: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
11: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
12: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангаль.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
15: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий. То есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают подручную продукцию, а также предприятия концернов «Белгород», «Пищепром», «Беллектром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
12: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4000 долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
16: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
12: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
17: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы. сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
12: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
19: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
18: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
20: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
18: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
21: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 2027 года нужно ждать, что все продукты подорожают в два раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
18: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
2: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
1: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
22: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
23: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
24: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
1: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенны. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
2: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
1: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
25: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства. Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
0: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
18: Ценники на полках супермаркетов разгоняют в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
20: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически. Вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
18: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
21: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27 года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
18: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
7: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
6: А что это тогда?
7: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
6: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
7: Ну, проблемы там серьезные, да.
6: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
7: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
6: Ну, это понятно, переработка.
7: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
6: Да, украинские дроны там явно... работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
7: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
6: Ого.
7: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
6: Ломаются от переработки.
7: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
6: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
7: Затыкают как могут.
6: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
7: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
6: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
7: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
6: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
7: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
6: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
7: Ну, такова реальность сейчас.
6: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
7: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
6: Вот именно.
7: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
6: И рисков для оборудования?
7: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
6: Искать другие рынки?
7: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
6: Ну да, это было золотое дно.
7: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
6: Настоящий клондайк для экономики.
7: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
6: Угу.
7: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
6: Ну а почему нет? Китай большой.
7: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
6: Понятно.
7: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
6: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
7: Я называю это выживанием.
6: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
7: Ну да.
6: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
7: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
6: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
7: Но цены растут, да?
6: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
7: Угу.
6: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
7: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
6: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
7: Да, это проблема.
6: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, А простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
7: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
6: И схема работала идеально.
7: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
6: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
7: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
6: И заводы встанут.
7: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
6: Да уж.
7: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
6: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
7: Давай.
6: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
7: Пластырь – это хорошее сравнение.
6: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
7: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
6: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
7: Угу.
6: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
7: Потому что маржи нет.
6: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
7: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
6: Какой?
7: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
6: Ну, трубопроводы...
7: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергию насосы на скважинах.
6: И что тогда?
7: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
6: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
7: Бинго!
6: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
7: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
6: Да их нет.
7: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
6: А если атаки станут сильнее?
7: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
6: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
10: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей, свалки, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому стать, продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. Не доводить до того, чтобы медведи нападали. Мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
8: Важный сигнал.
12: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
11: Заплати налоги и живи спокойно.
12: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
15: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей, но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
16: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
12: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
2: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
12: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог в 2027-м, получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
22: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину. Именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
24: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
23: Это комфорт, за который стоит платить.
24: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
23: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
24: Но регистратура – это еще не вся медицина.
23: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию. Я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
24: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
23: Какое неравенство? 40 рублей.
24: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
23: Я не говорю, что это копейки, ну…
24: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
23: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
24: Нормальный график работы врача.
23: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
24: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
23: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
24: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
23: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
24: И что он делает эти 30 минут?
23: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
24: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза,

0: поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
1: Ага, я про это и говорю.
0: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
1: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
1: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
1: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека

0: человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Важный сигнал.
6: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
7: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
6: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
8: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
9: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
10: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
6: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-Мира с беспилотниками не связан.
7: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
6: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры, губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
15: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
6: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
16: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
6: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
17: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
6: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
18: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
6: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. на радиосигнал.
19: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Барановичи-Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД. Хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
20: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
21: Меня, в принципе, отдали фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. У меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел. Прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава Богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую. Может быть, это не профессионально будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
3: Важный сигнал.
6: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
22: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
6: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
23: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
6: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
0: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
6: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
1: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Привет!
2: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
8: Ага, ну, например, пилот или хирург.
2: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
8: А, путеец, монтёр пути.
2: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
8: Угу.
2: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
8: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
2: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
8: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
2: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
8: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов – это нестандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
2: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
8: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
2: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
8: Интересно.
2: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
8: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
2: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт International», с запросом всего на 36 человек.
8: Подожди. Сколько?
2: 36.
8: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
2: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
8: Именно.
2: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
8: Какая?
2: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
8: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
2: Вот-вот.
8: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
2: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
8: Ну да, когда работать вообще некому.
2: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
8: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
2: Точно.
8: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
2: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
8: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
2: Да, около 300 долларов.
8: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
2: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
8: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
2: Кажется, что да, но...
8: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
2: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
8: Ну да, логично.
2: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
8: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль.
2: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
8: И сколько это?
2: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-$470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
8: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
2: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
8: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
2: Нет, конечно.
8: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
2: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
8: Ага. А еще медстраховка нужна.
2: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
8: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
2: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
8: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
2: Да, именно так система и работает.
8: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
2: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
8: А то есть денег в бюджете на всех нет?
2: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
8: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
2: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
8: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
2: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
8: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
2: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
8: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
2: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
8: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
2: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
8: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
8: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
2: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
8: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
8: Ну, разница с $300 очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
8: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
8: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
8: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
8: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
8: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
8: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
8: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
8: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
8: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
8: Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
10: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
9: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
11: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении. И в конце концов, причем операция-то велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
9: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Ауслингер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все ткадин задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
5: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
9: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
12: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
9: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, а затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
24: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
25: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
24: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
26: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
24: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
0: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними.

0: но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
1: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Карьерный хук. Учительница из Беларуси разуверилась в улучшении условий работы и зарплаты и устроилась стюардессой в Эмиратс. Отбор туда, как в космонавты. Устала от несправедливости, необоснованной нагрузки и постоянной нехватки средств для жизни. Это причины, по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория окончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист, преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
3: Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг, общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей.
1: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
4: Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально cabin crew Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться.
1: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
6: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем, хочу предупредить, не запугивая никого.

0: Хорошо, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
3: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
2: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший $15 миллиардов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
4: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
2: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
6: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, и именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства. Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовое увольнение, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два. Какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают. А если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крутотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
7: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года оно понесло более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
9: Света нет, воды нет, интернета нет, и все без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
10: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
7: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
11: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зимой, то сейчас...
12: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
13: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
7: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
14: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще к чему это все может привести?
7: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
15: Заплати налоги и живи спокойно.
2: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
16: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
17: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей. А налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
2: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
18: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
2: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Простая правда».
7: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по гуевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
8: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
7: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячное довольствие задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
19: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
20: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично, дома, личные проблемы. Болеет близкий человек, не отпускают даже просто увидеться. Вот. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
7: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады генерал-майор Алексей Савченко на просьбы об отпуске откровенно грубит.
20: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
7: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь ты в денег, которые не заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
22: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции «Гомель» с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
21: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
0: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели, а пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
21: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
3: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
21: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
4: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить, а дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы, вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
6: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
8: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%, соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег от государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты Airbus и Boeing, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
6: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
9: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу, туда уже никто не летает, да? А это, разрушение всей системы авиационного сообщения.
6: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
4: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно. Но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка. Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили. Фактически без экзаменного образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
10: Учим пакистанский вместе.
22: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
22: Вторник.
11: Мангал.
22: Среда.
11: Будх.
22: Четверг.
11: Джумерат.
22: Пятница.
11: Джума.
22: Суббота.
11: Хафта.
22: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
24: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
23: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
24: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
23: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
24: Ой, да ладно тебе.
23: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
24: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
23: И что лето? Какая разница?
24: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
23: То есть ты хочешь сказать,
24: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
23: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
24: Вот. 5,3.
23: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
24: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
23: Каким еще пожаром?
24: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
13: Но цены же держат.
24: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
13: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
24: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
13: А что не так с садиками?
24: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
13: 5% за месяц? Серьезно?
24: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
13: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
24: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
13: Ну, в санаторий можно и не поехать.
24: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
13: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
24: А что там с напитками?
13: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
24: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
13: Вода с сиропом – импорт?
24: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
13: А, ну логистика еще.
24: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
13: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
24: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
13: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
24: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
13: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
24: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
13: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
24: Но внутри продукта меньше.
13: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
24: Какой предел?
13: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
24: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
13: То есть льют суррогаты?
24: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
13: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
24: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
13: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
24: Какой еще козырь?
13: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
24: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
13: Почему? стандартная метрика?
24: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
13: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
24: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
13: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
24: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
13: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
24: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
13: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
24: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
13: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
24: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
13: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
24: Вот именно.
13: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
24: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
13: Налог на бедность.
24: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
13: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
24: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
13: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
24: Продолжают.
13: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
24: Зарплаты не успевают за расходами.
13: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
24: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
13: Так, давай разберем. Первый сценарий.
14: Прессом.
13: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
24: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
13: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
24: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
13: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
24: Это вызовет моментальный шок.
13: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
24: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
13: Иначе?
24: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
13: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
24: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
13: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
24: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
13: но в системе жесткого контроля.
24: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
13: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
24: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
13: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
24: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
13: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
24: Да.
13: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
24: А чем?
13: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
24: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
13: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
24: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
13: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
24: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
13: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
24: Это просто невозможно.
13: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
24: Пока.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
16: Важный сигнал.
21: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
17: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
21: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
18: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
21: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
19: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
21: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
25: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризоз, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
21: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
21: Кому выгодна загнивающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
22: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
21: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
0: Мы счастью своему не поверили, если честно. Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника

0: Процент высокотехнологичного оборудования простаивает из-за задержек поставок. Особенно сложно с импортной техникой, КТ, МРТ и другом оборудовании, которое невозможно нормально эксплуатировать без оригинальных компонентов.
1: В прошлом году Беларусь взяла у китайского Эксимбанка кредит примерно на 66 миллионов долларов именно на оснащение больниц медицинским оборудованием. А в перечне товаров, вывоз которых из страны ограничен, остаются диагностические реагенты, культуральные среды, медицинские материалы и другие позиции. Но помните, если у вас есть жалобы на медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
4: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
5: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зэт-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
6: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
7: Сколько?
6: Ну много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
7: Близко слезы.
6: Да конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
9: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. Я вообще

0: Порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
1: Благодарю за ответ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
4: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
3: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
5: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
3: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
6: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
7: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
8: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
3: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
2: Вторник.
9: Мангал.
2: Среда.
9: Будх.
2: Четверг.
9: Джумерат.
2: Пятница.
9: Джума.
2: Суббота.
9: Хафта.
2: Воскресенье.
9: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
10: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
11: Хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий. То есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают плодовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгосбург», «Пищепром», «Беллекпром» и предприятие «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4 тысячи долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
12: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
3: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей Фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
13: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на две трети завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
3: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем-лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал, был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107, она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал, был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Ладно. Цена, ой, были по 109, 137, плюс 30%. Капуста подорожала, была по 26, стала по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой, молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно, я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало, подорожало, подорожало. Сегодня прям это... Слово «паразит» у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
14: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
16: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
14: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
17: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз, это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27-го года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
14: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
18: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите... Жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше... Кто сможет, тот пусть зарабатывает. Минимальную мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
1: Важный сигнал.
6: Что это было? Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника, все боятся дронов.
19: В Минск-Мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
6: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
20: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
19: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
0: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать, до чего довела людей эта война.
21: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенные. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-Мира с беспилотниками не связан.
19: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
21: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
18: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на борщевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 26, стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Я, заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это
4: Слово «паразит». У меня буквально месяц назад все было по-другому.
14: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. Это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии. Мало того, что подорожали семена, удобрения и сельхозтехника, так еще и дефицит топлива срывает уборку урожая, говорит экономист Владислав Жуковский.
16: Пока люди не до конца понимают, что вот это изобилие продовольствия и набитые прилавки, да, там цены выросли, дороговато, но все-таки что-то есть, это на самом деле очень легко может закончиться. Потому что если у вас планово убыточным стало даже производство зерна, то у вас просто-напросто может исчезнуть продовольствие с прилавков. У большинства компаний нет топлива, и оно подорожало в цене там практически, вот если посмотреть на цены, которые были до войны, и сейчас цена выросла на дизель за тонну в 3 раза. Сейчас сельское хозяйство, оно в огне. То есть там кризис, наверное, это сейчас одна из самых пострадавших отраслей, которая по масштабам кризиса даже превосходит там угольщиков, условно говоря, металлургов, застройщиков, всех остальных.
14: Чем меньше произведут местные аграрии, тем больше придется закупать импортных продуктов, а значит, цены будут разгоняться еще сильнее, говорит финансовый аналитик Виталий Соколов.
17: Я не буду говорить, что еда там подорожает в 3 раза, в 5 раз. Это вранье, это не так. К концу года продуктовая корзина в среднем реально подорожает процентов на 30, ну, может быть, 50, в зависимости от региона. Что-то меньше подорожает, что-то больше. Там кофе, шоколад, там масло. Все привозное, оно сильнее подорожает. Часть товаров точно пропадет с полок на время. А к концу 27 года нужно ждать, что все продукты подорожают в 2 раза. И главное, это не разовый скачок, это просто новый уровень, новая жизнь, которая останется с нами надолго.
14: И пока будут продолжаться удары по МПЗ и топливный кризис, эта новая, заметно подорожавшая жизнь станет для россиян печальной нормой, говорит эксперт.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
9: Пир.
22: Вторник.
9: Мангал.
22: Среда.
9: Будх.
22: Четверг.
9: Джумерат.
22: Пятница.
9: Джума.
22: Суббота.
9: Хафта.
22: Воскресенье.
9: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
25: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
24: А что это тогда?
25: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
24: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
25: Ну, проблемы там серьезные, да.
24: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то. Только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
25: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
24: Ну, это понятно, переработка.
25: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
24: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
25: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
24: Ого.
25: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
24: Ломаются от переработки.
25: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
24: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
25: Затыкают как могут.
24: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
25: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
24: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
25: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
24: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
25: Угу. Типа спасибо, мы сами.
24: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
25: Ну, такова реальность сейчас.
24: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
25: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
24: Вот именно.
25: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
24: И рисков для оборудования?
25: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
24: Искать другие рынки?
25: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
24: Ну да, это было золотое дно.
25: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
24: Настоящий клондайк для экономики.
25: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
24: Угу.
25: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
24: Ну а почему нет? Китай большой.
25: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
24: Понятно.
25: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
24: Подожди, подожди. Единственный вариант? Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
25: Я называю это выживанием.
24: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
25: Ну да.
24: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
25: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
24: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
25: Но цены растут, да?
24: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
25: Угу.
24: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
25: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
24: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
25: Да, это проблема.
24: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
25: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
24: И схема работала идеально.
25: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
24: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
25: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
24: И заводы встанут.
25: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
24: Да уж.
25: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
24: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
25: Давай.
24: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
25: Пластырь – это хорошее сравнение.
24: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
25: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
24: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
25: Угу.
24: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
25: Потому что маржи нет.
24: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
24: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
24: Ну, трубопроводы.
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
24: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
24: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
24: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
2: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
24: Да их нет.
2: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
24: А если атаки станут сильнее?
2: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
24: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
7: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко объяснил, почему медведи выходят к людям.
12: У медведей есть такая привычка, то есть особенность их психики. Вот если он видит там, условно говоря, неаккуратность людей в свалке, там, где он любит рыться, где он находит себе какое-то пропитание, то он это запоминает и потом уже приходит туда, как говорится, периодически, потому что он когда-то отметил в своем мозгу, что там можно что-то найти. И когда он там этого не находит, то он уже видит в том числе и средства для удовлетворения своих потребностей в том, чтобы напасть на человека и, как говорится, воспользоваться его биомассой для того, чтобы самому стать продолжить свою жизнь. Ну, вот такая вещь. Ну, конечно, это крайне неприятно, когда они уже выходят в населенные пункты, ходят по улицам. Это, конечно, плохо. И я думаю, что нам надо, поскольку мы себя считаем творцами, хозяевами природы, как-то более взвешенную политику в этом плане вести. Не доводить до того, чтобы медведи нападали. Мало того, что там неприятности доставляют, пугают людей, так еще и лишают их жизни. Вот этого допускать не надо.
23: Важный сигнал.
0: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
3: Заплати налоги и живи спокойно.
0: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
6: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
13: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
0: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в 10-кратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
19: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление, уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
10: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, и именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
18: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
15: Это комфорт, за который стоит платить.
18: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
15: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
18: Но регистратура – это еще не вся медицина.
15: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
18: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
15: Какое неравенство? 40 рублей.
18: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
15: Я не говорю, что это копейки, ну…
18: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
15: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
18: Нормальный график работы врача.
15: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
18: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
15: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
18: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
15: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
18: И что он делает эти 30 минут?
15: он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
18: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
15: Бред. Врач лечит пациента.
18: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
15: И это плохо.
18: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
15: Вот именно, 40 пациентов. Это же конвейер.
18: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
15: Ага, я про это и говорю.

0: назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гением медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документы оборот и повысить зарплаты участковым терапевтам,

0: люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
3: Важный сигнал.
6: Это было. Очевидцы сняли густой дым над Минск-миром. В соцсетях паника. Все боятся дронов.
7: В Минск-мире наблюдается задымление. На месте уже работают сотрудники МЧС.
6: Такое сообщение утром 9 сентября разлетелось по столичным группам в соцсетях. Очевидцы делились видео и фото черного дыма над комплексом и делились своими предположениями о причинах возгорания.
8: Сейчас уже любой непонятный хлопок или столб дыма воспринимается совсем иначе. Сразу думаю, что дроны летят или еще какая-то военщина.
9: Вы правы. Раньше бы подумали, стройка, проводка, что-нибудь загорелось. А сейчас сразу начинаешь проверять новости. Что прилетело? Где упало? Не военный ли объект рядом?
10: Мы из приграничья с Украиной. После всех историй с российскими беспилотниками уже сложно спокойно реагировать. До чего довела людей эта война?
6: Отмечу, что, к сожалению, опасения граждан не беспочвенны. Только за последние месяцы в разных населенных пунктах неоднократно сообщали о беспилотниках в воздушном пространстве Белоруссии. А в августе в Минобороны официально заявили об уничтожении части аппаратов, которые пересекли границу. Поэтому любой густой дым или непонятный объект в небе теперь моментально рождает околовоенные теории. Правда, в МЧС со временем успокоили, что пожар около Минск-мира с беспилотниками не связан.
7: Он произошел на кровле строящегося здания комплекса на улице Брилевской. При проведении разведки работники МЧС установили, что произошло загорание временного переносного электрощита. Спасатели ликвидировали горение. Пострадавших нет.
6: На этот раз тревога бдительных жителей столицы оказалась беспочвенной, но реакция людей показывает, насколько война рядом изменила ощущение безопасности даже в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ.
11: Вся Беларусь на одной частоте.
3: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
11: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о кадровой политике и продвижении по службе лучших.
5: Кадры. Губернаторы и премьер-министр должны, как отче наш, записать и остальные. Никто никуда без вашего ведома не должен уйти. Железная должна быть дисциплина. В то же время хорошие, достойные люди. Мы их должны видеть, поощрять, награждать и двигать, если это надо. Справедливое должно быть отношение. И это главы администрации задача важнейшая. Он наверху это контролирует. А премьер-министр, губернаторы, прежде всего, принимают решения и действуют. Поэтому мой вам совет. Как своим детям вам советую, займитесь делом. Сказано туда идти работать, значит, надо. Время такое. Поверьте, 35-й раз говорю, это лучше, чем воевать.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
14: Мосаме сарма.
11: Лето.
14: Мосаме гарма.
11: Весна.
14: Бахар.
11: Осень.
14: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
7: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 800 000 животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
6: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За 3 года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
15: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
6: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
16: За первые 2 месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
6: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных. Еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на 1000 голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из ЭТ-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
17: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
6: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: В Могилевской области задержали руководителей предприятий дорожно-строительной отрасли, которые брали взятки. По данным правоохранителей, должностные лица получали деньги от участников тендеров за помощь в продвижении их интересов при закупках запчастей для дорожной техники и за своевременную оплату поставок. В схеме были задействованы представители организаций из Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Возбуждены уголовные дела на 5 человек. 10 работникам студотряда в Кричевском районе не выплатили зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Молодые люди трудились подсобными рабочими в одной из сельхозорганизаций региона. После увольнения им выдали на руки трудовые книжки, но заработанные деньги на сумму свыше 3400 рублей не выплатили. Прокурор Кричевского района вынес руководителю предприятия предписание с требованием погасить задолженность. После этого бывшим студотрядовцам выплатили зарплату в полном объеме. В электричке Барановичи-Минск пассажир начал приставать к контролерке БелЖД. Хватал ее за шею и тело и не реагировал на замечания. Молодого человека задержали прямо в вагоне. Назойливым ухажером оказался 21-летний житель столицы, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На допросе нарушитель полностью признал вину и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и хотел поближе познакомиться с привлекательной работницей железной дороги. Его действия квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд. До разбирательства минчанин остается под подпиской о невыезде. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
19: Белорусская фигуристка Илона Зинько рассказала историю своего исцеления.
20: Меня, в принципе, отдали фигурное катание ради того, чтобы я вылезла со всех больниц. У меня постоянно были температуры, постоянно была проблема с кашлем, с носом, с горлом. И один врач папе сказал: «На каток». Папа привел. Прошло полгода, я не знала, что такое больницы, что такое поликлиники. Слава Богу, и до сих пор я скажу, что я уже 5 лет, наверное, хожу без температуры. Ну, есть какие-то хронические свои болячки, но все равно фигурное катание – это закаливание для организма. И я каждому, наверное, родителю посоветую. Может быть, это не профессионально будет вид спорта в дальнейшем для ребенка, но отвести на каток и заниматься для оздоровления, я считаю, что это доступно, это можно. Вон, пожалуйста, заливают катки на улицах.
3: Важный сигнал.
6: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
21: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
6: Так белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
22: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели. А пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
6: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
0: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
6: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в главных резервных валютах.
1: Мы привыкли думать, что доллар или евро – это некие универсальные линейки, которыми измеряется успех любого бизнеса. Но что происходит, когда эта линейка превращается в удавку? Когда глобальная расчетная система из удобного сервиса трансформируется в инструмент политического шантажа. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Президент четко дает понять, финансовая система должна служить интересам народа, а не быть заложницей чужих санкционных игр. Почему торговать в рублях, тенге или юанях сегодня выгоднее, чем в резервных валютах прошлого? И главное, как это влияет на стабильность цен в наших магазинах? Давайте разбираться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
23: Привет!
2: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
23: Ага, ну, например, пилот или хирург.
2: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
23: А, путеец. Монтер пути.
2: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
23: Угу.
2: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
23: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
2: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
23: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
2: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
23: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
2: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
23: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
2: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
23: Интересно.
2: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
23: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
2: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
23: Подожди. Сколько?
2: 36.
23: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
2: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
23: Именно.
2: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
23: Какая?
2: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
23: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
2: Вот-вот.
23: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
2: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
23: Ну да, когда работать вообще некому.
2: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
23: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
2: Точно.
23: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
2: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
23: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
2: Да, около 300 долларов.
23: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
2: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
23: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
2: Кажется, что да, но...
23: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
2: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
23: Ну да, логично.
2: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
23: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
2: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
23: И сколько это?
2: От 1500 рублей чистыми на руки. то есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
23: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
2: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
23: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
2: Нет, конечно.
23: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
2: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
23: Ага. А еще медстраховка нужна.
2: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
23: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
2: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
23: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
2: Да, именно так система и работает.
23: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
2: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
23: А то есть денег в бюджете на всех нет?
2: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
23: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
2: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
23: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
2: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
23: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
2: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
23: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
2: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
23: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
2: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
23: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
23: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
2: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
23: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
23: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
23: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
23: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
23: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
23: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
23: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
23: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
23: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
23: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
23: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
23: Пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Побед близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
10: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
9: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
12: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 2025 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении. И в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
5: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Ауслингер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все ткадин задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
11: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
5: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
13: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что им никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
5: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным и затем в Киеве с Зеленским многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
15: 2.
16: До.
15: 3.
16: Тин.
15: 4.
16: Чар.
15: 5.
16: Пач.
15: 6.
16: Че.
15: 7.
16: Сат.
15: 8.
16: Ат.
15: 9.
16: Но.
15: 10.
16: Дас.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Важный сигнал.
24: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
25: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
24: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
26: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
24: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
0: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
6: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая, но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
18: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
24: Отмечу, что белорусские все же

0: Беларуси разуверилась в улучшении условий работы и зарплаты и устроила стюардессой в Эмиратс. Отбор туда, как в космонавты. Устала от несправедливости, необоснованной нагрузки и постоянной нехватки средств для жизни. Это причины, по которым молодая специалист из Барановичей кардинально поменяла свою жизнь. Виктория окончила Белгосуниверситет иностранных языков по специальности лингвист-преподаватель английского языка. Однако, поработав в одной из школ, быстро поняла, что не хочет для себя такого будущего.
1: Я захотела изменить жизнь к лучшему, чтобы не думать, как заплатить за квартиру, на какие деньги купить продукты, да и просто, чтобы каждый день на работе в школе не сталкиваться с необоснованными претензиями. Переехала в Дубай, чтобы устроиться в авиакомпанию Emirates. Подала заявку, и уже на следующий день мне ответили, пригласили на собеседование. Я прошла очень серьезный кастинг, общие и индивидуальные собеседования, очень сложный тест по английскому языку и еще много чего. На должность бортпроводника, кроме меня, претендовало еще 59 человек. До финала дошли только четверо. Было сложно, но я справилась. Потом прошла 7-недельное обучение в авиационном колледже авиакомпании. И уже больше месяца работаю бортпроводницей.
0: Виктория также поделилась, что для своих работников авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, оплачивает перелет при переезде на работу и организовывает трансфер из аэропорта. Дает медицинскую страховку, скидки на авиабилеты не только для себя, но и для близких людей, а также действует программа лояльности на отели, кафе и рестораны. А некоторые спортзалы и бассейны и вовсе можно посещать бесплатно. К слову, это не единственная жительница Барановичей, которая решила изменить свою жизнь. Алина, также закончившая университет иностранных языков, делится своим опытом.
2: Бортпроводником я мечтала стать, когда мне было 14 лет. Но потом как-то все закрутилось, и я поступила учиться на преподавателя английского языка. Мечту свою не оставляла, но и желания работать в Беларуси, чтобы летать в основном в Россию, у меня не было. Я никогда не думала, что смогу настолько круто изменить свою жизнь. Просто на Новый год загадала быть счастливой и чтобы моя жизнь была яркой, насыщенной. Тогда я решилась подать заявку в Qatar Airways. И со мной связались. Дальше был сложный отбор, экзамены, собеседования. Но я прошла. Потом учеба. Столько новых знаний, навыков. Все это было очень непросто, но я была готова. Я знала, что для чего я это делаю. И вот, уже чуть больше года я официально cabin crew Qatar Airways. И это действительно лучшее, что могло со мной случиться.
0: К слову, обе девушки отмечают, что скучают по дому. Однако возвращение в Беларусь, как и работы в белорусских авиаперевозках, в их планах нет. Делитесь историями и мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о нужной и полезной диктатуре.
5: Национальный банк и правительство должны спасти экономику. Тем более мы можем. Хочу предупредить, не запугивая никого. Хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не пугаю. Я с любым человеком могу работать. Могу со всеми работать здесь. Могу, если вы хотите. Если вы не хотите, жестокие будут решения. Диктатура, которую даже Трамп признал, что она нужна и полезна, она всегда была нужна. Когда есть ответственность, а не то, что, как нас учили, разделение властей, разделились. А те, кто хотели, китайцы, выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали. А мы сегодня, $900 заработная плата. Все, ребята, дальше кто сможет, тот пусть зарабатывает минимальную. Мы обеспечили для того, чтобы нормально существовать. Дальше надо вертеться, крутиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Тень союзного государства.

0: В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
1: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
0: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
2: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а четверть активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
0: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Народного собрания Елена Хиля об обязательных платежах за питомцев и новых правил их содержания.
5: Каждый гражданин должен понимать свою зону ответственности. Регистрация нам необходима для того, чтобы зарегистрированное животное было понятно, принадлежит тому или иному гражданину, и именно он несет эту ответственность. Что касается наших кошек, здесь, конечно, также необходима регистрация. Почему? Потому что, во-первых, мы должны понимать и популяцию, какая у нас в нашей стране. Во-вторых, у нас есть и те заболевания, которые вызывают животные-компаньоны, просто домашние животные. И мы должны это регулировать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Союзного государства.
6: Экономика еле дышит. Дроны добивают Крым. Убытки туротрасли подобрались к 5 миллиардам. У КАМАЗа дела еще хуже. Минус 70 миллиардов. Крупнейший российский производитель грузовиков никак не может выбраться из убытков. По итогам 6 месяцев финансовые потери КАМАЗа составили 22 миллиарда рублей. В прошлом году компания получила 43 миллиарда рублей чистого убытка, а за 2 года накопила уже почти 70 миллиардов долгов. Скорее всего, впереди у КАМАЗа массовое увольнение, считает экономист Владислав Жуковский.
7: Поэтому неизбежно будут увольнять людей. Сначала, конечно, будут маскировать это все дело, переводить на какие-то неоплачиваемые отпуска, отправлять на месяц, на два. Какие-то будут там останавливать производство, конвейеры. Но повторюсь, что продаж нет, и экономика в минусе, инвестиции падают. А если у вас падает производство, падает экономика, падает инвестиционная активность, то у вас никто не покупает крутотоннажные, соответственно, грузовики, и здесь вариантов других нет. Тем более, что еще с таким курсом за доллар весь Китай становится более конкурентоспособным, и китайские грузовики сейчас будут продаваться гораздо лучше, потому что они лучше качеством и ниже цены, чем у КАМАЗа.
6: Компании не помогает ни повышение утильсбора, ни военный заказ, ни введенный в прошлом году запрет на поставки самых популярных китайских брендов. Печальная ситуация и в туристической отрасли Крыма. Из-за обстрелов только за первые 6 месяцев года она понесла более 4 миллиардов рублей убытков. Это следует из данных Росстата. Пик финансовых потерь 850 миллионов рублей пришелся на май, когда ВСУ нарастили удары по энергообъектам и путям снабжения полуострова.
8: Света нет, воды нет, интернета нет, и все, без конца бомбят, купить ничего невозможно, карточки не работают.
9: Нам дают электричество на 2-4 часа в день, всегда по-разному. Но напряжение настолько слабое, что мы не можем воспользоваться стиральной машиной, включить холодильник.
6: В такой ситуации туризм развивать невозможно. Как следствие, прибыль отрасли рухнула в 2,5 раза. Выручка гостиниц сократилась на 74%.
10: Но если раньше всегда было 300-350, то сейчас 17 человек. Это не то, что сезон, это просто крах. Если люди летом зарабатывают, чтобы прожить зиму, то сейчас...
11: Крым. Июль-август 2026 года. Никогда не было таких сезонов, как вот вы сейчас смотрите, пустой пляж.
12: Я фотограф из Крыма, и сезона у нас как такового нет, соответственно, нет работы, так как я преимущественно работаю с туристами. У меня было 8 съемок, и такого у меня не было никогда за все мои года работы фотографом.
6: По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона поездок. Организация оценила объем аннулированных бронирований в 20-25 миллиардов рублей, из которых 5-7 миллиардов пришлось на туроператоров. Но встала не только туристическая отрасль. Бензиновый кризис потянул за собой и остальные. Люди массово теряют работу.
13: Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. Вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? И вообще, к чему это все может привести?
6: Из-за постоянных атак беспилотников на полуострове с мая наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением, а также дефицит топлива и нехватка отдельных товаров. С 26 июня в регионе действует режим ЧС.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зарплаты замерли, а налоги растут. Почему налог за машину вырос сразу в 10 раз?
14: Заплати налоги и живи спокойно.
0: Известный всем слоган социальной рекламы сегодня все так же актуален, но как будто трудно достигаем. Дело в том, что налогов ежегодно становится все больше, а суммы к уплате, по мнению белорусов, перешли все границы разумного. Вот лишь несколько историй.
15: Налог на машину вырос в 10 раз. У меня BMW X7 2020 года выпуска. Брала машину в кредит. Пришло извещение с уплатой транспортного налога на сумму 1265 рублей. Для сравнения, раньше я платила 140 рублей. Но сейчас вы реально будете в шоке. Почти 1300 к уплате. Это половина суммы. Я многодетная мать, поэтому действует скидка. А это значит, что без нее нужно было бы заплатить более 2500. Где? Скажите, где людям брать такие деньги? Вопрос «За что мы платим такие деньги?» тоже актуальный. Ни дорог хороших, ни обслуживания, никаких условий. Просто платим за воздух.
16: Пришло извещение к уплате налогов на почти 930 рублей. Налог за машину – 183 рубля. За дом – 357 рублей. И за землю – 389 рублей. Последний раз за недвижимость я платил 110 рублей, а налог на землю был 60 рублей. Получается, ты крутился и выкручивался как мог, чтобы обеспечить себе минимальные блага, чтобы жить нормально. Но теперь с такими налогами тебе придется все это распродать, потому что где постоянно брать такие суммы? А скоро еще в раз пять налоги поднимут.
0: Так чем же объясняется такой налоговый скачок? Дело в том, что в Беларуси действует так называемый перечень автомобилей повышенной комфортности, за которые транспортный налог рассчитывают в десятикратном размере. В прошлом году этот список расширили, а для некоторых моделей изменили и ограничения по году выпуска. Белорусы получили извещение с огромными суммами, поскольку их старенькое авто по новым правилам теперь стало считаться люксовым, а значит и платить за него нужно больше. Аналогичная ситуация с новыми тарифами на землю и имущество. Так, например, в Минске для больших домов площадью от 200 до 300 метров квадратных применяются повышенные коэффициенты, а земельные участки были переоценены, что также повлекло увеличение налога. При этом зарплаты замерли, а президент даже потребовал сдерживать увеличение доходов населения, потому что, цитирую, «огромные деньги рано или поздно приведут к инфляции». Аналитик Виктор Дементьев делится другим взглядом на ситуацию.
2: Самостоятельный, финансово независимый средний класс – главный враг автократии. Люди, имеющие накопление и уверенность в завтрашнем дне, неизбежно начинают требовать верховенства права, честных выборов, снижения налогов и защиты собственности. Обеднение населения – гарант того, что в стране не сформируется класс граждан, способных предъявить права на управление собственным государством. Когда вся энергия человека день за днем уходит на базовое физическое выживание и поиск удешевленных продуктов, у него банально не остается времени, ресурсов и психологических сил на самообразование, критическое осмысление реальности и гражданскую активность. Чем беднее население, тем дешевле обходится его лояльность.
0: По мнению эксперта, доведенные до нищеты люди воспринимают символическую надбавку к пенсии или разовую выплату бюджетникам не как возврат их же налогов, а как личную заботу государства. К слову, белорусы, которые до конца текущего года не уплатят имущественный налог, в 2027-м получат неприятный бонус – штраф в размере 15% от суммы долга. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Военная арифметика зашла в тупик. В Якутии ради выплат бойцам отложили повышение зарплат, а ветераны СВО записали коллективное обращение о долгах по боевым. Повышение зарплат бюджетников Якутии отложили из-за непредвиденных расходов. Этими непредвиденными расходами оказались выплаты за контракт с Минобороны. С 1 июля зарплаты бюджетникам в регионе должны были повысить на 5,5%, однако индексацию перенесли пока что на 2 месяца. Когда информация появилась в местной прессе, депутат республиканского парламента Наркуяны Заморщикова обратилась с запросом объяснить причины такой задержки. В ответ на запрос председатель правительства Якутии Кирилл Бычков заявил, что это было сделано из-за непредвиденных расходов на выплаты за заключение контрактов. Получается, что отправить людей умирать важнее, чем повысить им зарплаты, говорит экономист Денис Радыгин.
7: Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, на это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется.
6: Хотя и в армии жалуются, что деньги не доходят. Военнослужащие 22-й отдельной бригады записали коллективное обращение, в котором жалуются на перебои с выплатами. Ежемесячное довольствие задерживают регулярно, а боевые за участие в освобождении Курской области вообще не пришли до сих пор.
18: За операцию «Курск» зарплату так и не отправили нам. Ни одному из 22-й бригады не заплатили ни копейки. Пришел оклад, боевых не было, как будто мы там и не были.
19: Хотел, да, сказать по поводу зарплат. Зарплаты платят тоже через раз, к сожалению. У меня лично дома личные проблемы. Болеет близкий человек, не отпускаю даже просто увидеться. Вот. Но просим вас, чтобы вы обратили на это внимание и помогли нам.
6: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны в надежде быть услышанными. Кроме того, по словам солдат, проблемы не только с выплатами, но и отпусками. Из-за больших потерь и жесткой нехватки личного состава командиры крайне неохотно дают разрешение на отпуск. Некоторые военнослужащие не видели семью больше 2 лет. По словам бойцов, командир бригады, генерал-майор Алексей Савченко, на просьбы об отпуске откровенно грубит.
19: Сил у ребят больше нет. За 2,5 года мы не были ни разу в отпуске. На наши обращения командир 22-й бригады отвечает, что мы должны умереть здесь, без отпусков. Помогите нам, пожалуйста, хотя бы отдохнуться и увидеть своих родных, близких, потрогать своего ребенка, так как из дома ушли, ему было годик, а сейчас ему уже 3-4 годика.
6: Бойцы говорят, это замкнутый круг. Люди перестали идти на контракт, потому что понимают, на СВО больше не заработаешь тех денег, которые не заманивают. Ведь, во-первых, выплаты задерживают и урезают. Во-вторых, львиную долю приходится тратить на все подряд, начиная от носков и заканчивая дронами. Поборы на нужды подразделения стали в армии привычной практикой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Фиолетовый.
20: Джамуни.
3: Красный.
20: Сурх.
3: Белый.
20: Сафед.
3: Желтый.
20: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Важный сигнал.
21: Военные важнее всех. Почему после подрыва путей на станции Унеча пассажирские поезда не перенаправили в обход, как грузы Минобороны?
22: Поезд номер 302 «Минск-Адлер» отправится со станции Гомель с задержкой ориентировочно на 2 часа по техническим причинам, не зависящим от белорусской железной дороги. Для поезда номер 301 «Адлер-Минск» изменен маршрут следования. Ожидаемое опоздание составляет около 4 часов.
21: Так, белорусская железная дорога объяснила сбой движения 1 сентября. По данным местных журналистов, на самом деле причиной ситуации стал подрыв путей в границах станции Унеча Брянской области. После этого станцию временно закрыли для приема поездов. Встречный поезд «Адлер-Минск» пустили в обход через Кричев, Могилев и Осиповичи. В Минск он пришел с опозданием на 4 часа 7 минут. После ремонта путей пассажирский поезд снова отправили по старому маршруту через Унеча. Нечу. Что не так с данной тактикой перевозок, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
1: С января 2023 года боеприпасы со станции Гомельского отделения стали отправлять в Россию через Оршу и Смоленск. При подготовке российских воинских эшелонов направление через Унечу вообще не рассматривали из-за высокого риска диверсий. А к июлю 2026 года на обходные маршруты перевели и груженные нефтеналивные составы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть боеприпасы, военную технику и нефтепродукты от опасного участка заранее отвели, а пассажирские поезда «Минск-Адлер» и «Минск-Анапа» продолжили регулярно ходить через тот же узел.
21: При этом угроза там давно не теоретическая, напоминают эксперты. В мае этого года сама Унеча несколько раз подвергалась атакам. 12 мая сообщалось о раненых железнодорожниках, а 21-го после удара по маневровому тепловозу погибли машинист, его помощник и осмотрщик вагонов. Также за год до этого пассажирский поезд «Климов-Москва» буквально столкнулся с рухнувшим пролетом автомобильного моста. Погибли 7 человек, еще 128 получили травмы, напоминает эксперт по железнодорожной безопасности Иван Архипенков.
4: Для пассажирского поезда опасен не только прямой удар. Достаточно повреждения пути, стрелочного перевода или моста перед составом, чтобы последствия были катастрофическими. Поэтому, если конкретный железнодорожный узел уже неоднократно подвергался подрывам и атакам, вопрос должен стоять не о том, как быстро восстановить движение после очередного происшествия, а о том, почему людей продолжают регулярно возить через этот участок. Тем более техническая возможность обхода уже доказана. Она сложнее для железной дороги и увеличивает время в пути, но такой вариант существует.
21: Эксперт также рассказал, что после атак на Брянском направлении белорусские локомотивные бригады сами стали отказываться ездить на российскую территорию. Даже существенные доплаты не помогли решить проблему с желающими работать на этом маршруте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
24: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
25: Новости союзного государства.
26: Мертвая петля. На фоне санкций и проблем с новыми самолетами правительство решило продлить срок службы советских самолетов до 50 лет. Речь идет о самолетах Ан-28. Их планируют использовать для внутренних перевозок. Стоимость контракта составила более 6 миллионов рублей, а крайний срок его выполнения – 15 декабря 2028 года. Ан-28 – это обновленная модель Ан-2, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Я не знаю, кто-нибудь из молодых людей это представляет, что такое самолет Ан-2, но это как бы самолет, который был разработан 60-80 лет назад. Вот ничего нового нету, они сейчас пытаются эти старые Ан-2 как-то оживить, а дальше у них, знаете, такая большая красивая идея провести ремоторизацию. Значит, смысл в том, что стоят ужасно такие энергоемкие, шумные моторы, вот они хотят поставить новые двигатели на Ан-2, но пока не очень получается.
26: Ан-28 может перевозить 18 пассажиров или груз массой до 1750 килограммов. Первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а его серийное производство началось спустя 10 лет в Польше и продолжилось до 1997 года. Сейчас, по данным реестра Росавиации, эксплуатируется 6 единиц Ан-28 в авиакомпаниях «Сибирская легкая авиация» и «Авиационный поиск и спасение». У Аэрофлота таких самолетов нет, но там есть другая проблема, говорит экономист Ярослав Жуковский.
7: Огромная поддержка идет Аэрофлота из бюджета, из фонда «Нас благосостояние». Поэтому компания, конечно, не может закупать вот этот весь парк новых там каких-то МС-21 суперджетов. Ставки по лизингу огромнейшие. Ключевая ставка 14%. Соответственно, лизинг там около 20%. То есть это все может функционировать только за счет госсубсидий, господдержки. А денег у государства, как мы с вами сказали, нет. Поэтому за счет чего будут покупать Аэрофлот и другие компании российские, так называемые отечественные суда, которые никак не могут сделать отечественными, которые по-прежнему там критически зависят от импортных комплектующих, там, либо сейчас уже больше там, от китайских, но тем не менее. Вот, поэтому здесь я не вижу никаких нормальных рыночных инструментов, как функционировать будет Аэрофлот с такими ценами на авиационный керосин, с портовыми сборами, с падением трафика, с изнашиванием вот этих основных фондов, когда самолеты Airbus и Boeing, ну, как бы так, их флот сокращается. У Аэрофлота был наиболее молодой парк судов, но и он стареет. В условиях санкций закупать новые запчасти невозможно, новый флот купить невозможно. Идет каннибализм, разбирают старые самолеты, что там везут из Китая, изношенные из Арабских Эмиратов.
26: Летать в России в последнее время стало опасно и невыгодно. Атаки беспилотников влияют на работу аэропортов, они все чаще закрываются. Недавно Зеленский пригрозил закрыть небо для полетов над Москвой, и это очень серьезно, поясняет экономист Игорь Липсиц.
8: В России очень мало аэропортов, и вся страна построена так, что все пересадки, все хабы, они находятся в Москве. То есть иногда из одного регионального центра России в другой напрямую перелететь невозможно никаким образом, только через Москву. Прилетаешь в Москву, переезжаешь из одного аэропорта в другой и летишь опять куда-нибудь в другое место. Вот примерно так. Поэтому закрытое небо над Москвой – это не закрытое небо над Москвой и куда-нибудь там в Европу, туда уже никто не летает, да? А это, ну, как бы разрушение всей системы авиационного сообщения.
26: По словам экономиста, внутренние перевозки всегда были убыточны. Авиакомпании зарабатывали на зарубежных рейсах. Однако после введения всех ограничений с февраля 2022 года это стало делать сложнее. Не все страны принимают российские самолеты. Кроме того, авиакомпании не могут делать полноценную оценку бортов и вовремя менять изношенные детали из-за санкций.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о принципах кадровой политики.
24: Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность и недисциплинированность. Вы мне доложите по поводу решения кадровых вопросов, так как я сказал. Пусть это называют крепостным правом, как угодно, но просто отсиживаться в кабинете и не давать результат – не тот случай. Сказано, что губернаторы должны обеспечить стабильную работу кадров. Пусть обеспечивают. У них не хватает зоотехнику и ветврачей. Заканчивают вуз, неизвестно куда идут. Как так? На вас государство затратило деньги. Поэтому давайте идите. Ах, отработка! Ну, тогда не ходите за государственный счет учиться. Не ходите. А еще хуже. Целевое направление получили, фактически без экзаменов образования получили. Слушайте, я поступал в академию в свое время. Поступить с высшим образованием было невозможно. Иди экзамены сдавай, там эту высшую математику, которой ты в школе ее не был. Иди и учись. Никто ни за кого не бегал, не просил. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну, не ходи. За мой счет учиться, иди за счет другого. Разболтанность беспредельная. Рынок, видите ли. Вон он, рынок. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Поэтому наведите порядок. Никто вас за излишний спрос не накажет. Хуже будет, если вы должны будете сделать. Вопрос не стоит, можете или нет. Должность занимаете, значит, можете. Давайте результат.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
3: Вторник.
20: Мангал.
3: Среда.
20: Будх.
3: Четверг.
20: Джумират.
3: Пятница.
20: Джума.
3: Суббота.
20: Хафта.
3: Воскресенье.
20: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
10: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
9: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
10: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
9: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
10: Ой, да ладно тебе.
9: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
10: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
9: И что лето? Какая разница?
10: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
9: То есть ты хочешь сказать,
10: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
9: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
10: Вот. 5,3.
9: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
10: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
9: Каким еще пожаром?
10: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
9: Но цены же держат.
10: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
9: Ладно. Если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
10: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
9: А что не так с садиками?
10: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
9: 5% за месяц? Серьезно?
10: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
9: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
10: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
9: Ну, в санатории можно и не поехать.
10: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
9: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
10: А что там с напитками?
9: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
10: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
9: Вода с сиропом – импорт?
10: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
9: А, ну логистика еще.
10: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
9: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
10: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
9: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
10: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
9: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
10: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
9: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
10: Но внутри продукта меньше.
9: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
10: Какой предел?
9: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
10: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
9: То есть льют суррогаты?
10: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
9: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
10: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
9: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
10: Какой еще козырь?
9: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
10: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
9: Почему? Стандартная метрика?
10: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
9: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
10: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
9: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
10: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
9: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
10: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
9: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
10: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
9: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
10: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
9: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
10: Вот именно.
9: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
10: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
9: Налог на бедность.
10: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
9: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
10: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
9: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
10: Продолжают.
9: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
10: Зарплаты не успевают за расходами.
9: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
10: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
9: Так, давай разберем. Первый сценарий.
0: Прессом.
2: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
10: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
2: Ну, логично. Зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
10: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби. Вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
2: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
10: Это вызовет моментальный шок.
2: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
10: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
2: Иначе?
10: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
2: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
10: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регулятора в кабинетах.
2: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
10: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
2: Но в системе жесткого контроля?
10: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
2: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
10: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
2: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
10: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
2: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
10: Да.
2: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
10: А чем?
2: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
10: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
2: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
10: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
2: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
10: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
2: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
10: Это просто невозможно.
2: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
10: Пока.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
25: Важный сигнал.
21: Это уже системный кризис. В Беларуси третий год подряд сокращается поголовье крупного рогатого скота.
22: За последние три года поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось примерно на 370 тысяч голов. Почти на 10%. Сейчас в хозяйствах остается около 3 миллионов 800 тысяч животных. Только за первые 7 месяцев 2026 года стадо уменьшилось еще на 3,5% по сравнению с прошлым годом.
21: Особенно тяжелая ситуация в Витебской области. За три года там поголовье уменьшилось на 17%, а свиней – на 20%, говорит эксперт по сельскому хозяйству Сергей Семенов.
12: Проблема чаще всего находится именно в воспроизводстве и сохранности молодняка. Теленка нужно не только получить, но и сохранить. Кормление, ветеринарный контроль, условия содержания, плотность животных – все это напрямую влияет на падеж. Если такие потери идут несколько лет подряд, хозяйство постепенно лишается будущего поголовья, что еще больше усугубляет плачевную ситуацию.
21: Только в Минской области в январе падеж телят вырос сразу на 50%, до 4800 голов. Среди причин чиновники называли суровую зиму, технологические ошибки и слишком высокую плотность животных. Но на этом фоне все больше внимания привлекает и ветеринарная ситуация. Ранее в Брестской области ветеринары сообщали о резком росте выявленных случаев бешенства.
13: За первые два месяца года было проведено около 280 исследований, из которых в 25 случаях подтвердился вирус. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
21: Прямой связи между этой статистикой и сокращением поголовья крупного рогатого скота власти не заявляли. Но фермеры внимательно следят за любой информацией о болезни у животных, еще и потому, что в соседней России борьба со вспышками заболеваний уже приводила к массовому уничтожению домашнего скота. Когда счет там пошел на тысячи голов, ситуацию начали публично критиковать журналисты из Z-сообщества. Вот что об этом думает российский военкор Иван Траковский.
14: Приходят сотрудники санэпидемстанции вместе с полицейскими. У местных фермеров и крестьян отбирают их скотину, крупный рогатый скот. Значит, потом убивают и сжигают. Не каких-то доказательств не приводя, значит, ни документов, ничего. Просто происходит беспредел. Хотя при данном заболевании, пастеризованном, да, скот убивать нет необходимости. Его лечат, вакцинируют, и, соответственно, дальше скотина приносит людям пользу. Понимаем, соответственно, фермера возмущаются, пытаются что-то сделать, но их никто не слышит, потому что власти абсолютно наплевать на то, что они творят в интересах либо монополистов, да, либо, соответственно, создают искусственный голод, что является и то, и другое преступлением против народа.
21: Эксперты надеются, что ухудшающаяся статистика и события с бешенством в Брестской области не имеют ничего общего с происходящим в России. Однако при такой динамике распространения вируса специалисты призывают фермеров не терять бдительность и внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить более серьезных последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Кому выгодна задневающая медицина? Под Гомелем нашли склад с дорогостоящим медоборудованием. Его не распаковывали больше года.
22: Речь идет об аппарате для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Он используется для подачи пациентам кислорода и воздуха. В прошлом году устройство передали в подразделение одной из районных больниц, расположенное в небольшом городском поселке. Там аппарат оказался не нужен и около года пролежал в упаковке.
21: Это обнаружил комитет госконтроля Гомельской области во время проверки. Оборудование сразу же распределили в центральную районную больницу. Где именно будет использоваться аппарат, рассказал главврач медучреждения.
15: Мы счастью своему не поверили, если честно.
1: Кислородный аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации. Мы без этой техники просто как без рук были. То, что она пылилась на складе, просто преступление. И это не просто громкие слова. Такая техника спасает жизни.
21: Эксперты напоминают, что в декабре прошлого года подобная ситуация была и в Калинковичском районе, где прокуратура тоже обнаружила медицинскую технику, которая годами не вводилась в эксплуатацию. Тем временем в больницах на фоне санкций нет нужного оборудования, расходников, реагентов и запчастей, признает депутат и бывшая главврач Ирина Макарина-Кибак.
6: Действительно, после 2022 года у нас

0: натуральные среды, медицинские материалы и другие позиции. Но помните, если у вас есть жалобы на медицинское обслуживание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали двух жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Кивеева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
3: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
2: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
4: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
2: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
5: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
6: Сколько?
5: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
6: Близко слезы.
5: Да, конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
2: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов о результатах проверок, проведенных в сфере благоустройства.
8: Тот анализ, который мы проводили и в 2025 году, и уже в 2026 году, как я отвечал, говорит о том, что местные органы власти пошли по пути занижения объемов, которые необходимо выполнить. Не только по работам, но и по территориям. И когда мы проводили даже те же прямые линии по этой теме, люди отмечали, что не сделали мы революцию условно в этом вопросе. Поэтому и в 2026 году мы обращали внимание на то, что необходимо усиливать эту работу. Но там есть и те вопросы, о которых вы говорите. У нас есть один план, потом много всяких дублирующих планов. И вообще порядок планирования, все, что связано с благоустройством, оно требует некоторого упрощения. Для того, чтобы на все вот эти процедурные моменты мы не тратили годы, а больше свою энергию пускали в конкретные объекты и в конкретные мероприятия. Поэтому, если какие-то будут у вас соображения на этот счет, мы готовы вместе поработать.
9: Благодарю за ответ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: А поможет? После громкого скандала медперсонал роддомов Минска отправят на курсы по бережному общению с пациентками. Как вам такое? Месяц назад Беларусь всколыхнул крайне неприятный инцидент в роддоме 5-й клинической больницы Минска. У одной из пациенток, поступившей с замершей беременностью на сроки в 22 недели, прямо в палате на глазах у других женщин случился выкидыш. Напоминает подробности инцидента юрист Анна Метелка.
2: Отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату.
1: Очевидица произошедшего поделилась историей в соцсетях, благодаря чему инцидент получил общественный резонанс. А комитет по здравоохранению Мингорисполкома назначил проверку больницы и действий медперсонала. Официальных заявлений по результатам проверки еще нет, но ответственные структуры уже заявили о готовящихся изменениях в роддомах Минска. Делится подробностями аналитик Роман Петровский.
3: Теперь будут введены раздельные потоки пациенток, то есть девушек, у кого есть проблемы с беременностью, будут определять в отдельные палаты. Также в роддомах будут обязаны добавить кнопки для вызова медперсонала, а всех медсестер и санитарок отправят на курсы этики и культуры общения с пациентками.
1: Кроме того, будет организована психологическая подготовка медиков, семинары по бережному общению с пациентками при потере ребенка, а также консультирование психологам или психотерапевтам женщин непосредственно до процедуры вынужденного прерывания беременности, заявил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Белорусские в соцсетях пишут, что сомневаются в том, что слова чиновников перерастут в действие.
4: Да неужели? Как всегда, начинают шевелиться после шумихи и живых историй, через что проходят женщины. Но почему только в Минске? Роддома только в Минске. Хочется надеяться, что во всех роддомах будет разделение палат, и женщин, которые потеряли малыша не по своему желанию, не будут ложить в палату с родившими мамочками, где их малыши рядом с ними. Никогда этого не понимала. Зачем так издеваться над роженицей, потерявшей ребеночка?
5: Это должно было быть давным-давно, а не после резонансного случая. И в целом, мысль неплохая. Но где на это взять персонал? Я напомню, пациенткам сказали самим убрать палату, потому что у них даже санитарок не хватает. А сколько у нас не хватает врачей и медсестер не только в роддомах, но и в целом в больницах?
6: Почему врачи только теперь стали еще только предлагать? Почему это не сделано еще вчера? Это ж сколько покалечено человеческих душ и судеб. Но, на мой взгляд, это снова пыль в глаза и создание видимости. Люди подняли шумиху, нужно что-то предложить, чтобы поутихли, а потом и забудется до очередного ЧП. У нас медбазу не в состоянии настроить, чтобы хотя бы взять талон к врачу можно было без стресса и все нормально работало.
1: Отмечу, что белорусские все же надеются на изменения культуры в роддомах страны, где к медицинским технологиям добавится еще эмпатия и уважение к женщинам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангаль.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумират.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
10: С 14 сентября в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в Минском городском исполнительном комитете.
11: хозяйственные ярмарки выходного дня в городе Минске стартуют традиционно после празднования Дня города. В этом году это 19 сентября. Будут работать они еженедельно по выходным дням в субботу и воскресенье. Продлятся до 6 декабря при наличии благоприятных погодных условий, то есть при наружной температуре воздуха не ниже 0 градусов. К участию в сельскохозяйственных ярмарках мы приглашаем традиционно крестьянские фермерские хозяйства, физических лиц, которые выращивают пудовочную продукцию, а также предприятия концернов «Белгоспищепром», «Беллектпром» и предприятия «Белкопсоюза», чья продукция пользуется очень большим спросом у жителей города Минска. И кроме сельскохозяйственных ярмарок в городе Минске ежегодно организуется работа ежедневных площадок по продаже сельскохозяйственной продукции. Этот год не станет исключением. Будет организована работа 92 площадок с 14 сентября по 15 ноября. Для участия в работе именно площадок необходимо определиться с местом торговли потенциальному продавцу, обратиться в ту администрацию района, на территории которой находится площадка, написать заявление, предоставить справочку о том, что есть участок и в котором определен перечень продукции, которая будет продаваться, и получить соответствующее разрешение для торговли.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Гродно в отношении фактического владельца компании «Такси» возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере. Проверка показала, что на протяжении 3 лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете им было выплачено свыше 940 тысяч рублей, заявили в КГК. Причиненный государству ущерб, по данным ведомства, превысил 120 тысяч рублей. В Бресте приготовление шашлыка на даче закончилось пожаром. Пара приготовила мясо и занесла металлический мангал в сарай, перед этим потушив угли водой. Спустя время они увидели, что горит их сарай, и пламя уже перекинулось на соседский участок. В результате ЧП огнем повреждено имущество соседей – автомобиль, предметы быта, инструменты и сам сарай. Эксперты посчитали, что стоимость горевшего имущества – 3900 рублей. Восстановление и ремонт соседского сарая оценили в 10 тысяч 600 рублей. Проводится дополнительная проверка. В Минске уборщица за один рабочий день стала богаче более чем на 4 тысячи долларов. 48-летняя минчанка подрабатывала уборщицей в организации на улице Сурганова. Во время наведения порядка в одном из кабинетов она заметила в ящике стола бумажный сверток с деньгами и забрала его. Внутри находилось 30 евро и 4009 долларов. Деньги женщина впоследствии потратила. Сотрудница, которой принадлежали сбережения, обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Подозреваемую установили, против нее возбудили уголовное дело. В суде жительница столицы полностью признала вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. У минчанки высшее юридическое образование. Она воспитывает малолетнего ребенка и ранее не привлекалась к уголовной или административной ответственности. Суд признал ее виновной в краже в крупном размере и назначил 3 года лишения свободы без штрафа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Тень союзного государства. В Европе назвали Беларусь платформой для российской войны. Это анонс новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас на пресс-конференции в Литве сделала довольно жесткое заявление о роли Беларуси в мировой политической обстановке.
12: Лукашенко превратил Беларусь в платформу для российской войны. Его режим также угрожает европейским соседям Беларуси и использует нелегальную миграцию как оружие против них. Сложность конструкции контрабандных тоннелей свидетельствует о наличии организованной поддержки. Есть веские основания полагать, что Минск оказывает в этом содействие.
1: По словам Калас, Евросоюз считает, что Литва остается одной из главных целей для гибридных атак и провокаций со стороны РФ, включая нарушение воздушного пространства, кампании дезинформации и диверсии. Политик назвала защиту литовской границы общей ответственностью ЕС и сообщила, что меры по ее охране будут усилены в сотрудничестве с НАТО. А санкционное давление в отношении России продолжено. Отмечу, кризис российской экономики и без новых санкций только усугубляется, не выдерживая военных расходов. По данным мировых аналитиков и экономических служб, дефицит федерального бюджета РФ превысил 6,46 триллионов рублей, достигнув практически 3% ВВП. А нефтегазовые доходы рухнули почти на 23%. Из 13 триллионов рублей фонда национального благосостояния ликвидными деньгами осталось лишь 3,5 триллиона. Кроме этого, топливный кризис, парализована логистика крупнейших маркетплейсов, обездвижен ключевой аграрный сектор. Так, зерновой экспорт, приносивший 15 миллиардов долларов валютных доходов, фактически заблокирован. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, новые санкции ЕС не обойдут и Беларусь, но куда более губительна привязка белорусской экономики к стране-соседке.
13: Что все это означает для Беларуси? Наш экспорт более чем на 2/3 завязан на российский рынок, а 1/4 активов банковской системы контролируется российским капиталом. Когда в России падает покупательская способность, белорусские предприятия оказываются с забитыми складами продукции, которые некому продать. И это особенно мы сейчас наблюдаем в промышленности Беларуси. Итоги первого квартала уже показывали падение ВВП Беларуси. Доходы граждан падают, а ценники в магазинах растут. Стоимость нашей базовой продуктовой корзины уже практически сравнялась с европейскими соседями, где, напомню, зарплаты в разы выше. Сегодня у Москвы нет денег на собственные регионы, сельское хозяйство и социальные выплаты. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль будет не субсидировать белорусскую экономику, как делал это всегда, а выжимать из нашей страны последние ресурсы, вытесняя местный бизнес и забирая остатки белорусского рынка.
1: Даже если в отношении Беларуси не будет применен новый пакет санкций, усиление санкционного давления на Россию приведет к краху экономики РФ, что в свою очередь станет нокаутом для белорусской экономической сферы, слишком зависимой от России, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
14: Борщевая инфляция накрывает всю страну. Базовые овощи за год подорожали на треть. Пока Росстат отчитывается о стабилизации инфляции на уровне около 6% в год, граждане по всей стране продолжают сталкиваться с двузначным ростом цен на базовые продукты. Стоимость овощей из так называемого борщевого набора, которые составляют основу ежедневного потребления десятков миллионов россиян, за последний год увеличилась на 20-40%, подсчитали аналитики НТЧ. Овощем лидером в инфляционной гонке стала капуста. В конце августа она стоила 30 рублей за килограмм, на 38% больше, чем годом ранее. Свекла в розничной продаже подорожала на 32%, картофель на 30%, лук на 32%, морковь на 20%. Рост цен на пищевой набор опережает официальную инфляцию в 6 раз. Это замечают и простые россияне. Более того, значительный скачок стоимости можно отследить даже на протяжении одного месяца, не то что года.
15: Ой, сахар так подорожал. Был по 60 рублей, стал по 80. 80 рублей пачка сахара. Мы не в Азбуке Вкуса, мы в Окее. Ой, каша Геркулес без скидки 107. Она столько никогда не стоила. Чай классический подорожал. Был по 149, стал по 167. Бананы зеленые. Цена, ой, были по 109, 137. Плюс 30%. Капуста подорожала. Была по 20. 26 стало по 43. Дальше идем, у нас цены на молочные продукты. Ой-ой-ой-ой-ой. Молоко было по 104, 113 рублей. Я разочарован, честно. Заметьте, давно так часто не говорил, подорожало. Сегодня прям это, скажу, слово паразит у меня. Буквально месяц назад все было по-другому.
14: Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис. Накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%. И это по данным Росстата. Топливный скачок напрямую отражается на стоимости логистики. Сильнее всего страдают аграрии.